0: Радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически не.

Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: у свете мотораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. Водителям нагадали об необходимости уважливо проверять данные про регистрацию в системе электронной чарги для пересечения межи. На фоне сезонных и повеличения потоку транспорту любая помылка может привести до отмены регистрации, причем без вертания грошей. Коли при заполнении позначены недокладные альбо помылковые данные, транспортный сродок просто не выкликают зоны чакания в пункт пропуску, а сродки не вернут. Особливую увагу в предприемстве «Белмыцсервис» рекомендуют надавать регистрационному номеру. Навод одна, только одна неправильная литра, ти личба, и система не сможет распознать транспорт, а регистрация аннулируется. Так само необходимо правильно выбирать категории транспортного сродку, потому что миновита помылка и станет причиной автоматичной отмены бронирования. Перед оплатой еще раз проверьте все унесенные данные. У выпадку помылки придется оформлять новую регистрацию и оплачивать послугу повторно. Под креслем сродки за попереднюю регистрацию не вертаются. А кроме того, рекомендуется пребывать у зону чакания загодя. Коли водитель спозняется до забронированного часового интервала, запись автоматично аннулируется. По пытаниях треба звертаться у колл-центр 197 «Звонок по Беларуси». Нагадаем, право регистрироваться у электронной черзе дистанционно белорусы отримали с початку года. За каждый легковой автомобиль, мотоцикл, плата за регистрацию 22,5 рубли. Коли водитель хочет загодя зарезервовать конкретную дату и час для уезда в пункт пропуску, ему доведется заплатить амаль 700 рублей.
0: У свете моторов.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Горший Очек. Александр Лукашенко узнагороджений Ленінською премією ЦК КПРФ. Спеціальний диплом і гоноровий нагрудний знак президенту вручив старшиня партії, керівник фракції КПРФ у Державній Думі Росії Геннадій Зюганов під час зустрічі у столичному палаці незалежності.
2: Ми возродили Ленінську премію.
3: Знаю.
2: Ми показали, що ленінсько-сталінська модернізація – це була вершиною нашої цивілізації. Після того, як спалили в Першій мировій війні Російську імперію, мирно на з'їзді ее восстановили в новой форме СССР. И за 20 лет увеличили потенциал в 70 раз. Полуграмотная страна 41-й встретила самыми талантливыми кадрами, самыми образованными солдатами, самыми храбрыми командирами, лучшим станочным парком за счет советских учителей, советских инженеров, советских ученых. Ну и все предложили восстановить Ленинскую премию и... В общем, единогласно проголосовали вам вручить эту высокую награду с дипломом. Я горжусь тем, что Лидная Беларусь под вашим руководством стала примером на постсоветском пространстве. Абсолютно авторитетно это говорю. Был везде. Я хорошо знаю страну, в 80 странах мира. И прямо скажу, когда я увидел, что даже противник Белоруссию пятерку самых безопасных, самых энергичных стран вставил, а на постсоветском пространстве вы удвоили свои советские потенциалы. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшего советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не переновывая, не выбрасывая и двигаясь вперед. Вот это дает вам честь и персональную благодарность.
1: Інфраструктура для зарядки електромобіля отримає далейше розвиття у Білорусі. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Олександр Турчин. Документам у приватності удокладняються місце розміщення і типи електрозарядних станцій, запланованих до установки до 2028 года. Белорусский голкипер Андрей Кудровец будет выступать за футбольный клуб «Динамо Минск» на правах аренды до конца сезона, поведомили в пресс-службе команды. 22-годовый воротар у 2024-м перешел с Борисовского БТ у московское «Динамо», у основном составе якого вышел на поле один раз. Далее он провел 30 матчев за «Динамо-2» с российской столицы. А кроме того, Кудровец является владельцем Кубка Беларуси и Суперкубка Краины. По выниках сезона 2022 года признавался лепшим воротаром высшейшей лиги чемпионату Беларуси. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 тепла. У областных центрах удень чекается. У Витебску и Гродне плюс 20-22, у Бресте и Могилеве 22-24, у Гомеле 25-27. У столицы до 23 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Барысаў на улицу Лопатина 34. Тут находится историко-культурная каштовность Белоруссии, Свято-Воскресенский кафедральный собор. С вами Алена Тапытова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Собор – духовная доминанта города. З'явился он у 1874-м, рассказывает сократар Барысовской епархии протоиерей Сергий Башкирау.
2: Само здание является архитектурной ценностью и построено было в 1874 году. То есть очень древний собор, древнейшее место города Борисова. Как и наша история, собор тоже шел вместе с историей нашей страны. В 20-е годы был закрыт, превращен в зернохранилище, а вот это вот колокольня замечательная, которую мы с вами видим, здесь была парашютная вышка, то есть люди тренировались прыгать с парашюта.
1: Под час Великой Чинной войны собор снова запросил верника, у с того часу больше николи не закрывался. И у года атеизма был единым деючим у городе храмом. В початку 2000-х его чакало выпробование.
2: В 2007 году обнаружились очень серьезные изъяны в конструкции собора. Фундамент собора стоит на дубовых сваях, а сваи должны быть постоянно в воде. И тогда, конечно же, они являются вечными, то есть сноса этим сваям нет. Но вода ушла по каким-то причинам, поэтому сваи стали расслаиваться, и здание стало, грубо говоря, разваливаться. То есть пошла большая трещина, потом еще несколько трещин, и собор был снова закрыт уже на реконструкцию.
1: После реконструкции храм вернулся до життя. В 2014-м посвящил, обновился и с внутренним светом так само все в порядку.
2: Поскольку в храме совершается все-таки молитва, то особый дух присутствует. В храме всегда уютно, всегда спокойно. И любой человек, который приходит сюда, в каком бы настроении он ни был, он всегда найдет здесь утешение и ответы на вопросы, которые волнуют сегодня каждого из нас.
1: До 900-годия Барысова побач с Воскресенским храмом узвяли помник князю Барысу, заснавальнику города. Помник гэты, композиция цікавая. Барыс Усяславич трымая у руце меч, нібы хрысціянский крыж, и одной ногой абапіраецца на валун с надписом 1102. Дата не выпадковая, бо менавіта у 1102 годзе з'явіўся на свет Барысаў. За спиной князя стоит анёл, які нешта нашептвае великому заснавальнику города. Поводле падання князь был сыном Усяслава Чарадзея и занял простол пасля его смерти. Князь Барыс – инициатор будаўніцтва и аднаўлення многих православных храмов. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Беларусь узяла самое лепшее с советской эпохи и демонструя усім приклад моцной и поспеховой державы. Об гэтым заявил старшыня Центрального комитета Коммунистичной партии России, керовник фракции КПРФ у Державной думе Геннадий Зюганов по выниках сустрэчы с Александром Лукашенко.
2: Выходите пятерку сегодня самых безопасных стран мира. И на постсоветском пространстве занимается по всем главным показателям первые места. И развитию производства, и развитию машиностроения, и аграрному комплексу. На вашем опыте мы сняли «Красной линии» 15 фильмов. Начиная от патриотического воспитания, коммунального хозяйства, машиностроения до вопросов, связанных с миграцией. Нас миграция в Подмосковье придушила. А у вас этого безобразия нет, потому что вы разумно решили. Контракт, сроки, человеческие условия, отработал, до свидания. Кто нужен, продлили контракт. Я очень удовлетворен не только встречей, но и характером, духом, отношением. Чем будем сплоченнее, умнее и сильнее, тем скорее наступит мир. Поэтому там сражаемся за мир, за дружбу, за подлинный суверенитет и доброе имя каждого из нас.
1: Пашпарты готовности до наступного навучального года отрымали 216 установ агульной середней адукации, поведомили у Мінгарвыканкамі. Школы и гимназии вышли на финишную прамую. А кроме того, 1 вересня у школах будут укорененные новации в организации харчевания. У приватности дети будут отрымливать унификованный другий сняданок, салат, горячую страву и напиток. Навученцы другой змены отрымают такий же подвечорок. За минулый тыдень работники Лясгаса ликвидовали 32 лесные пожары на агульной площади у 12 гектаров, але пик узгарання припав на выходные, поведомили у Минлясгасе. Дякуючи зладжаным дзеянням, удалось не допустить массированного распаўсюджвання огню. Обстановка застаецца складанай у большасці районаў Украины, у сувязі з чым спецыялісты заклікаюць грамадзян выконваць забароны і абмежаванні на наведванне лясоў і не парушаць патрабаванні ў пажарнай бяспекі. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 тепла. У областных центрах удень чекается. У Витебску и Гродне плюс 20-22, у Бресте и Могилеве 22-24, у Гомеле 25-27. У столицы до 23 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Водителям нагадали об необходности уважливо проверять данные про регистрацию в системе электронной чарги для пересечения мяжи. На фоне сезонных и повеличения потоку транспорту любая помылка может привести до отмены регистрации, причем без вертания грошей. Коли при заполнении позначены недокладные альбо помылковые данные, транспортный сродок просто не выкликают зоны чакания в пункт пропуску, а сродки не вернуть. Особливую увагу предприемстве «Белмыцсервис» рекомендуют надавать регистрационному номеру. Навод одна, только одна неправильная литра, ти личба, и система не сможет распознать транспорт, а регистрация аннулируется. Так само необходимо правильно выбирать категории транспортного сродку, потому что миновита помылка и станет причиной автоматичной отмены бронирования. Перед оплатой еще раз проверьте все унесенные данные. У выпадку помылки придется оформлять новую регистрацию и оплачивать послугу повторно. Под креслем сродки за попереднюю регистрацию не вертаются. А кроме того, рекомендуется пребывать у зону чакания загодя. Коли водитель спозняется до забронированного часового интервала, запись автоматично аннулируется. По пытаниях треба звертаться у колл-центр 197, звонок по Беларуси. Нагадаем, право регистрироваться у электронной чарзе дистанционно белорусы отримали с початку года. За каждый легковой автомобиль, мотоцикл, плата за регистрацию 22,5 рубли. Коли водитель хочет загодя зарезервовать конкретную дату и час для уезда в пункт пропуску, ему доведется заплатить амаль 700 рублей.
0: У свете моторов.
2: Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У Беларуси запустить лічбовый автомагазин для жыхароў вёскі. Реализация проекта по цифровизации перасоўнага гандлю пачынаецца с Гродзенской области. Инициатива накіравана на выкананне даручэння кіраўніка державы об забеспечэнні якаснага и бесперапыннага гандлёвага обслугоўвання жыхароў сельских населенных пунктов. Сервис, які распрацоўваецца, автоматызуе інфармаванне об работе автолавок. Карыстальнікам будуць прыходзіць пуш-паведамленні об часе прыбыцця, затрымках, новых маршрутах и змене раскладу. Профсоюзы Минска моніторыць ассартымент школьных товаров. Галоўная мэта контролю – пераканацца, что батьки могут набыть усё необходимое до 1 вересня. По выніках моніторингу профсоюзные специалисты отзначают, у столицы створены усе умовы для комфортных покупок до школы. Активно дзейнічаюць сезонные акции и скидки. Громадский контроль с боку профсоюзу протягнется до 1 вересня. У 30 районах Беларуси дзейнічае заборона на наведывание лясов. У остальных районах краины уведены обмежаванне. Это значит, что заборонено заезжать у лес на машине, разводить вогнища и проводить массовые мероприемства. Подробязная информация на интерактивной карте на сайте Минлясгаса. Дзяжутая инспекция протягивает профилактичную акцию мотоциклиста, кераваную на попереджение аварии с уделом названной категории транспортных сродков. Для выявления грубых порушений правил выкористовываются беспилотники и республиканская система мониторингу громадской безпеки. Зараз 19 градусов тепла. По данным Белгидромета, сегодня у Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебска и Гродні плюс 20-22. У Брэсті и Могилеве плюс 22-24. У Гомелі плюс 25-27. У столицы до 23 тепла. Краткочасовый дождь, махчыва навальница.

0: туфлятки, письменника. Ну і ще шмат чого. Катерина, доброї раніці.
1: Вітаю. Доброї раніці. Звичайно, письменника учитаємо, а сьогодні будемо ще й слухати голос. Як нам усім пошансувало? Катерина, крі ласка, відкажіть на таке моє перше питання. Ось, коли кажеш письменниця, письменник, одразу в образи які у голові? Перо. Ви, до речі, так у нас на вокладці у телеграм-каналі тримаєте в руках перо. Звичайно, це мужчина з довгою бородою, який сидить, пише пером. А ось прийшла молода, висока, пригожа дівчина. Сучасна письменниця. Скажіть, крі ласка, ну які стереотипи, з якими ви зустракалися у житті на конт письменництва, ось вам відоме? Що це хто, звичайно? Ну, мужчина з бородою, тримає в руках перо, пише уночі, по раніцях не ведаю, ходить у лес, шукає там натхнення і так далі.
0: Для нас, як і радіоведучих, це вельми таке, як кажуть, остре питання, тому що нас у більшій частці чуються і не бачать, і коли з нами зустракаються, такі, ой, а я думала, що ви інші ті, я думала, що ви інші, там, ви шейші, блондини і так далі. А коли ось з письменницею зустракається, яка історія?
2: Вітаю. Одразу прошу вибачити мене, я буду говорити більше на русском языке, потому
0: Кажи,
2: что...
0: Кажи, ласка, як вам зручніше?
2: Иначе я буду очень сильно путаться, да. Во-первых, представление о писателе сейчас немножечко изменилось, потому что раньше действительно был такой мужчина средних лет, как это выражается, который постоянно пишет, ищет где-то вдохновение, периодически еще что-то пригубляет для вдохновения. Но сейчас...
0: Классика.
1: Повышая градус натхнения.
2: Да. Но сейчас все немножечко поменялось, потому что в современности писательством, особенно в жанре фэнтези, занимаются больше девушки. Объясню почему. Во-первых, фэнтези — это все-таки больше такой женский жанр, потому что мужчины чаще пишут хоррор, детективы, более такую жесткую мистику и какую-то современную прозу очень серьезную.
0: А читают мужчины, мне так само сдается фэнтези?
2: Да, так само, однако... Все-таки именно пишут больше девушки еще и по второй причине. Дело в том, что сейчас писательство — это очень такой сложный жанр, в котором... Точнее, не жанр, а деятельность, в которой, во-первых, что не очень-то много денег, а мужчинам все-таки нужно обеспечивать семью. А писательством может себе обеспечить какой-то жизненный приработок только очень-очень маленький процент. Вот. Поэтому мужчины выбирают более денежную профессию. А те, кто все-таки этим занимается, то это, скорее всего, или хобби, или в каком-то очень исключительном случае способ заработка. Но это прям очень исключительно, потому что это очень нестабильно, и мало кто может заработать на этом супер много. Поэтому вот денежный вопрос стоит остро. Есть еще один интересный момент в писательстве. Сейчас без продвижения в интернете невозможно существовать писателю. Сейчас, если ты не продвигаешься, если ты не ведешь активно соцсети, не уходишь туда лицом, не снимаешь тиктоки, не продвигаешься в медиапространстве, то, скорее всего, твои тиражи будут лежать на складе. Есть большая вероятность этого. Сейчас современный писатель, он должен уметь продвигать себя. А мужчина, как правило, стесняется в интернете продвигать себя. Это больше дело девушки. Вот.
1: А вот тогда такое пытание у меня. Допустим, нехто вас не ведет. Ну, допустим, не ведают, как вы выглядаете, пытаются. Катерина, добрый день. А кем вы працуете? Что вы отказываете в таким выпадку?
2: Я писатель. И сейчас это моя основная деятельность, то есть я занимаюсь только книжной сферой, и шуфляткой, и своим собственным писательством. Вот, примерно полтора года назад я ушла с престижной должности, я работала руководителем отдела продаж.
1: Вось, это вельми
0: цікаво. Что натхняє человека, вы кажете, что письменницам шмат, письменницам шмат грошей не заробишь, так? А вы кажете, я была керівником у гандлю. Ну, а там, вядома, там,
1: полярная
0: где гандлю, там гроши есть, так? И, ну, не ведаю, что могло здарыцца, вы так
1: что вас натхнило?
0: Так, все, гандлявать там, чем вы гандлявали, я не буду, а буду писать.
2: На самом деле, я не сильно прям далеко ушла, потому что первое, что услышала на писательских курсах, когда туда пришла, мне сказали то, что чтобы быть хорошим писателем, нужно уметь продавать. Я такая, прекрасно, это я умею. Поэтому сейчас я занимаюсь двумя видами деятельности, то есть писательство, то есть я пишу свои книжки, и за это получаю определенную роялти. И также я являюсь составителем сборников, и там тоже капают какие-то процентики. Mm-hmm. Сама шуфлятка, она вообще никак не участвует в финансовой сфере, это такое меценатство, и мы занимаемся там сугубо общественной, в общем-то, деятельностью по отношению к молодым авторам, и все, что у меня есть, это сборники, который мы составляем, собираем, и мое собственное писательство. Но почему я туда ушла? Я заранее понимала, что, конечно же, это менее денежная сфера. И менее стабильная, конечно же. Но в какой-то момент после посещения усадьбы Литовки, и когда я узнала историю этой усадьбы, что произошло с владельцем, я подумала, что хватит уже мечтать о том, что когда-нибудь я в старости стану знаменитым писателем, буду писать у камина книги, а люди бывают внезапно смертные. Я подумала, что нельзя откладывать это все.
0: Заробить.
2: Да, поэтому нужно уже сейчас начинать заниматься писательством. И когда я начала писать уже профессионально, после курсов, понимая, что я делаю, вот тогда я поняла, что да, это мое, это на 100% мое, и мне нужно тут развиваться, и я просто совершила такой, знаете, прыжок веры в неизвестность и пошла туда, куда меня всячески отговаривали: «Катя, там нет денег. Катя, не иди туда, это сложно. Катя, писать про Минск, это вообще, кому это надо, кто это такое сдает?» Но я все равно пошла, и оказалось, что это надо всем, и писателям нужно объединяться, и про Минск очень хотят читать, и сейчас все мои книжки не стали бестселлерами.
1: Так, так, так, я дома, в этой сборнике.
0: Так, про вашу литературу мы обовязково еще погомоним. Ось такий цікавий момент. Стрингерих – это псевдоним ваш, письменницкий, так? И хочется доведаться, это такий некий маркетинговый ход, ці это, может, некая такая персональная история?
2: Дело в том, что в идеале это должно было звучать как Штрингель. Это древняя немецкая фамилия. Точнее, как я потом раскопала, она вообще появилась во Фландрии. Потом они перекочевали в Западную Баварию. И мой род, первое упоминание о нем есть в 1583 году в городе Франкфурт-на-Майне. Некий Андрей Штрингель женился на Анне ван Берг.
0: Письменник?
2: То есть это был какой-то, думаю, нет. Потом скорее какой-нибудь рыцарь. Потому что ван Берг – это уже такая привилегированная приставка. И значит, что это какой-то высокий род. И раз о них вообще сохранились записи, значит, это кто-то повыше немножечко. И вот таким образом я начала раскапывать историю своей семьи. И потом совершенно случайно нашла родственников, которые сейчас живут в Мексике. И они с собой еще когда-то во времена там начала 19 века эмигрировали туда и забрали с собой герб. И они мне его выслали по интернету. И оказывается, у нас есть свой герб фирменный. И они объяснили то, что наши предки были золотодобытчиками, рыцарями. Но именно моя ветка, они когда-то в 18 веке по манифесту Екатерины Великой переехали в Поволжье, там ассимилировали, и потом они переехали на белорусские земли. Вот. И где-то с начала 20 века они живут на белорусской земле. Хотя исконно они из Франкфурта-на-Майне и Фландрии.
1: Катерина, это ваша письменницкая деятельность посприяла тому, как вы затекавились, выбирали махчима псевдоним?
2: Скорее наоборот. То есть я сначала начала интересоваться своим родом, раскапывать это, и моя первая самая книжка, которую нигде никому не рассказываю, не показываю, она была как раз-таки про исследование моей генеалогии. Я ей написала сугубо для семьи, чтобы в памяти потомков осталась вот эта информация в виде книги. И она существует, я ее самоздату напечатала небольшим тиражом. И потом больше перестала всем рассказывать про нее, потому что такой, знаете, первый опыт совершенно дилетантский, но для меня это очень важно было написать именно такую книгу. Но именно эта книга, она меня вдохновила на то, что мне нужно становиться профессиональным писателем. То есть я вот ее написала по зову души, получила огромное количество положительной обратной связи, и все говорили: «Катя, тебе надо писать». Я такая: понятно, я об этом всегда мечтала, значит, мне это надо». И я пошла на курсы и начала профессионально писать.
0: Катерина, а коли бы не отрымали таких становчих отгулков, ну, шмат, как вы кажете, вы бы стали письменницей, или нет?
2: Да. Знаете, есть такая интересная практика у психологов, когда задают вопрос: вот если бы вы оказались на необитаемом острове, у вас были закрыты все ваши гештальты абсолютно, от вас никто ничего не требовал, вот чем бы вы занимались? И я отвечала на такие вопросы, что я бы занималась писателем, я бы писала книги. И они такие: а если даже там во всем острове есть только обезьяны? Я бы тогда читала обезьянам. Вот это вот, знаете, такое призвание души, и это то, чем я буду заниматься в любом случае.
1: Ну, круто. трапіў калісьці на востраў, напісаў там кніжачку
2: для обезьян. Можна вось куда-нибудь сюды ідуць.
1: Так, а потым усе яе чытаюць. Вось і гэта што пачатак англійскага рамана лічыцца. Ну хто ведае пачатак, ну пачатак якой творчасці вашай кнігі? Мы не ведаем, трэба пражыць некалькі будзе там стагоддзяў і потым даведаемся, так.
0: Дарэчы, пра пачатак, калі не памыляюся, вы нарадзіліся 31 кастрычніка, так? Адкажыце, будь ласка, гэта некім чынам паўплывала на тое, што вы абралі такую містычную тэму у вашай літаратуры?
2: Отчасти да. Беларусь, конечно же, это не является праздником, но так. На Западе это является праздником. И у молодежи это очень модно наряжаться в этот день. И на протяжении всей моей жизни, на все мои дни рождения люди приходят в образах. То есть кто-то приходит в образе ведьмы, кто-то в образе, не знаю, вампира, кто-то в образе...
0: Ну, все хлопцы и девчаты с работы.
2: Русалки, да.
1: Своим спецовкой не перепронались.
2: Да, поэтому вокруг меня всегда витала вот эта вот мистика. И она и в жизни, на самом деле, тоже существует. Ее очень много в моей жизни. И постоянно все мои книги, они увеяны вот этим мистическим вайбом. Причем в совершенно неожиданном контексте я постоянно удивляюсь, а как такое еще возможно? Ну, из последних примеров, например, вот моя книга «Хронограф», которая вышла не так давно, она про Минск 2019 года, про дома с лепниной и про, кстати говоря, телешоу и рокеров. Но самое интересное другое.
0: Наша тема.
2: Да, да, там про рок-группу, которая выступает TNT. Но самое интересное другое, что я там еще вплела завод «Луч», потому что мама двойняшек как будто бы работала на «Луче», как моя мама. И так уж вышло, что мы с Лучом познакомились, и они присутствовали потом на моей презентации. И я случайно, абсолютно случайно, вписала туда фамилию одного из директоров, Саркисян. Это был у меня один из участников этого шоу. Оказалось, что он там директор, я это, конечно же, не знала.
0: Мистер
2: и так уж вышло, что я случайно вписала в книгу. Вот, он был в шоке.
1: Так, может, вам транслируете там с полного канала?
2: Возможно.
1: У вас просто вельми добрый прием, вы так... И потом переводите это все на папер.
2: Это не единственный такой пример, но об этом уже за кадром вам расскажу.
0: Добрая новость. Дальше про натхнение и сучасное белорусское городское фэнтези. Так, мы привыкли, что белорусское фэнтези – это такие истории, легенды, подания там, про лесовика, про инших таких истот, которые жили ну, здесь в вёсках. Сучасна беларускае гарадское фэнтэзі. Вось дзе вы чэрпаеце гэтае натхненне, так некі матэрыял? Можа гэта як варыянт там, ну, на захадзе мы вядома, там шмат такой літаратуры, так і пра хлопчыка, які вось з гэтай змаланкай на лбу, на лобе, так і гэтак далей, гэтак далей. А вось у нас наконт натхнення, усё ж такі, ну, я разумею, павінны ж быць некія там гэтыя крыніцы, так, на які вы там прачыталі і нешта сваё зрабілі, ці гэта вось творчасць такая чыстая.
2: А вы знаете, тут, наверное, стоит рассматривать в двух контекстах. Во-первых, все-таки мифология, она общая всебелорусская, она до сих пор очень актуальна. И, например, в «Шуфлятке» большая часть сборников, она построена на этой мифологии, на классической. Вот, там есть такие прекраснейшие персонажи, как мавки, русалки без хвоста, которые, опивни, бадюли, вот эти все товарищи, они тоже есть в наших сборниках.
0: Все свислочские.
1: Все наши.
2: Да, все наши. Но именно про городские легенды Минска, их тоже достаточно-таки много. Я читаю много литературы на эту тему. И хочу сказать, что они у нас очень такие древние, все-таки Минск основан в 1067 году.
0: Так.
2: И за почти 1000 лет у нас накопилось достаточно много легенд. И, например, мои самых любимых – это легенда дома купца. Это ныне Зыбицкая. Там очень такая колоритная легенда с призраками. Кстати, да, вот именно в Минске больше всего легенд о призраках. Потом есть легенда про русалку в водах Свислочи. Есть еще легенды, связанные с Лошадской усадьбой, но раньше это не было Минском, сейчас оно стало. Тоже, кстати, про призрака Черной Панны. Черная Панна немножко в другом месте. Вот. И вот этих легенд действительно очень много, стоит копнуть. Но при этом Шуфлятка и наш автор, они еще создают новые легенды. Например, не чисто в Минске. Мы предложили свои версии, почему люди постоянно путаются на станции метро Пушкинская и выходят не в ту сторону. Одна из наших писательниц предположила, что там живет дух переходника, который раньше в лесах путал всех людей и не давал найти нужную тропинку. А сейчас он переселился в метро и теперь там путает всех. Это одна из версий таких. А я, например, населила магическими свойствами тортик мечтам, который делаю центральным. И я сделала так, как будто бы он исполняет действительно желание. И сейчас уже все экскурсоводы взяли на заметку эту версию. И когда возят группы туристов из других стран, они говорят, а вот тут продается тот самый знаменитый торт мечта. Если вы его сидите и правильно загадаете желание, оно обязательно исполнится. И сейчас уже все знают об этом. Более того, сборник с моей подписью этим рассказом стоит разворотом прямо над витриной над этими тортиками.
1: Да вы что, я хожу там мамальку каждый день, не зауважаю.
2: А вот там стоит с моим автографом.
1: Все, я им чу после эфира.
2: Причем на белорусской мове, там кондитер Мары. Там нечисто Минск стоит.
1: Я как-то смачно и мило. Мы несколько разов загадали. Шуфлядка. Это ваш проект? Авторский, так? Будем лечить. Расскажите, Крыласка, шуфлядка письменника, так называется? Про этот проект. Як идея возникла? Великая команда в этом проекте, так?
2: А, команда состоит из 3 человек.
1: Великая.
2: Я, Алена Кучинская, Ник Айкон. Мы втроем как-то собрались на одних писательских курсах. Встретили, что мы втроем из Минска. Курсы были российские. И вот мы решили встретиться вживую, и понеслось. Мы подумали, что это очень здорово, действительно, встречаться вживую и обсуждать что-то с писателями. И мы решили поискать писателей еще. И оказалось, в Минске и в Беларуси в целом их очень-очень много. Сейчас в шуфлядке состоит 270 человек.
1: У всех это имело на увазе, что великая колькость молодых,
2: из них 70 остающихся.
1: 70.
2: Это очень много. Вот, поэтому, да, мы их всех собрали. И наша цель брать людей не только издающихся, тех, кто уже давно в этой сфере крутится, но и ребят, которые только лежат в сторону писательства, очень хотят начать эту стезю и обменивать их опытом с теми, кто уже чего-то в этом достиг, чтобы те помогали новичкам становиться издающимися. И вот что меня особенно радует в этой всей деятельности, это то, что на наших глазах растут новые писатели, причем сильные, которые становятся бестселлерами. Мы за вот эти 2,5 года сделали так, чтобы издалось порядком 20 авторов и стали издающимися в бумаге. И многие из них, они после сборников еще и выпустили свои соло-романы, и те стали бестселлерами и до сих пор висят в топах. И мне кажется, это очень здорово, что мы смогли вот откопать эти алмазы и превратить в бриллиантики.
1: Ну, магчыма, нехто не читал, конечно, але... Нечистая Беларусь.
2: Нечистый Минск, незримый Беларусь.
1: Так, пробачьте, як завзёды. Так, яны, магчыма, не читались, але ну про гэта сапраўды ведаюць усе. Это бачылі на
2: книжных прылавках. Мне кажется, про Нечистый Минск, да, точно знают все, потому что это такой лонгселлер, который до сих пор продается, и сейчас он уже перешел в разряд сувениры. Потому что люди, которые приезжают к нам в гости из других стран, они думают, так, а что бы с собой такое везти к себе на родину и потом вспоминать? И они покупают наши сборники «Нечистый Минск», «Незримая Беларусь», увозят, потом читают. Или кому-то в гости едут и тоже привозят как сувенир.
0: Ну, это вельми приемно, что не только люди кажут, ну, побыл у Минску, наевся драников, а я еще вот с собой «Нечистый Минск». Например, эту книгу взял. Сябры, мы обовязково протягиваем нашу размову. Давайте крышечку припынимся. Олеж, это будет приемный припынок на музычную композицию. И потом снова вернемся до нас в студию.

0: А мы протягиваем нашу размову. Нагадаем, что сегодня у нас у гостях Катерина Стрынгель, белорусская письменница. Якая працуе? Давайте, Катерина, дополним. По-перше, мы казали про фэнтези, але вы зараз нам патлумачылі, что больше працуете у таким методе. Это нават не жанр, лічыцца магічны реализм. Так это альбо не так? Патлумачьте, калі ласка.
1: А это все-таки жанр.
0: Угу, так.
1: И магический реализм. И более того, я еще и в историческом тоже работаю. То есть я все-таки немножечко такой, знаете, очень душный писатель. Я обожаю закапываться в факты. Я обожаю копаться в истории. Например, в моей первой книге «Агент призрака духи Минска» там я копнула в начало Великой Отечественной войны, потому что мне когда-то пришла в голову такая идея, мысль о том, что девушка спустилась в дом с лепниной, в подвал, и начала там говорить с призраком. И мне стало интересно, откуда он там взялся вообще, этот призрак. Начала копать в историю и увидела, что во времена оккупации были схроны. Были схроны, в которых прятались люди. И я нашла историю одного из таких схронов, который был на улице Сухой, в старой гончарной мастерской, и люди там находились 263 дня и ночи. Они там каким-то чудом все-таки выжили. Правда, выжили не все, 12 человек из 26. Вот. Но, однако, эта история меня настолько впечатлила, и ни в школе, ни в универе нам об этом не рассказывали. И вот эту историю, именно того, как люди прячутся в схроне, как они там выживают, каким образом не съели друг друга, вот это все я решила описать в книге. Вроде бы городское фэнтези, милое, с девочкой круассанами, но я туда постаралась заложить очень интересные смыслы и важные, мне кажется. Потом во второй книге «Агент призрака. Черная панна» там я копнула в 16 век про нашу обожаемую легенду «Черной панны», про Барбару Радзивилл, Сигизмунда Августа младшего и вот эту всю историю. Как раз-таки вот когда образовывалась Речь Посполитая, вот я туда пошла и узнала, что же там происходило и что на это повлияло. Вот эту историю тоже копнула про Несвежский замок. Например, в моей третьей книге «Хронограф» там я тоже копнула в историю, но это такая, знаете, история, которая максимально связана с моей семьей. Там были исторические вкрапления про 90-е годы, про нулевые годы и про последствия Чернобыльской аварии. Дело в том, что мои предки, они когда-то переехали из зараженной зоны Минск, они до этого жили в Стреличево, и потом их перевезли переселением в Минск. И так получилось, что в нашем доме три первых подъезда — это переселенцы из Чернобыльской зоны. Это буквально целая деревня. Ctrl-C, Ctrl-V, Минск. И вот там я писала вот этот момент людей, которые потеряли все. То есть у них был дом, хозяйство, налаженная жизнь, там, поля, леса, болота. И тут их просто выдернули из этого всего и поместили в бетонную коробку, в город. И так случилось, стало деревней. И как они выживали, как они себя чувствовали, как они адаптировались к новым условиям. Вот это я тоже описывала. И как росли те самые дети радиации. То есть каким образом складывалась их жизнь и что было у них. Спойлер, они много путешествовали, потому что была такая программа, когда людей из Чернобыльской зоны, детей отправляли путешествовать по разным странам и подселяли в семьи. Например, очень часто в Германию отправляли, в Италию, и там они жили. И вот очень много воспоминаний оттуда, от моих соседей было, и кое-какие моменты тут тоже вписала, каково это быть ребенком радиации. Вот это тоже я вписала, тоже как будто бы история. В моей четвертой книге, которая сейчас готовится к выходу, «Воды Свислочи», вот там я вообще разошлась, и у меня там Минск показан сразу в шести эпохах. И там я показала Свислоч и то, как люди жили и боролись с этой буйной рекой на протяжении многих столетий. Там у меня есть генуэзские купцы, когда был Минск портом города в 15 веке. Угадайте, где был порт с моряками для моряков, с корчмами и всем этим. Угадайте, в каком месте Минска.
0: Вася, давай угадывай, я не ведаю.
2: Ну, не ведаю.
0: Минск, ну,
2: не
0: Минск, мига. Не миг. Ну.
1: Зыбицкая. На Зыбицкой когда-то были корчмы.
0: Все дороги ведут.
1: Да. Да-да-да, и там вот как раз-таки моряки останавливались, они там жили, пили, и что они там только не делали. И вот именно на этом историческом месте, и вот сейчас там бары, по сути, ничего не поменялось, только немножко вид сменился. Вот, и потом я описывала там 17 век, 18 век в Минске, и все это связано с водной стихией, то, как она мешала горожанам жить, и какие трагедии она вызывала. Вот, и все это положено на сюжетную канву, в которой молодой яхтсмен Минского моря однажды ударяется головой И начинает видеть свои прошлые жизни, регрессировать. И первое, что он видит, как он был французским гувернером в доме купца на улице Труговой, это ныне Зыбицкая. И то, какая трагедия там произошла из-за затопления паводками. И вот так вот я в каждой эпохе покопалась через регресс и показала трагедии каждой из его жизни, каждого воплощения. В каждой он терял свою любимую девушку. И в этой жизни у него задача понять, почему вот это все происходит, остановить и не потерять снова.
0: Ну, так цікаво зараз.
2: Коли я не помиляюсь, это эта книга выйдет на белорусской мове, так?
1: Она выйдет на двух языках одновременно, она выйдет весной.
2: Ага. Катерина, скажите, коли вы... Это будет выдание на белорусской мове. Мы ведаем, что, ну, сучасно, она не... Белорусская мова выкрыстовывается, ну, не так часто, например, как русская мова. И как вам складано было тени, вот это такие городский сленг, атмосферу 21-го стагодия на белорусской мове ну, вот, показывать, так, как это гучало так сучасно. Ну, вот, как бы, сам бы это сучасные молодые люди, там, ну, персонажи, и они размовляются на сучасной белорусской мове, а не персонажи, там, початка стагодия, ци, там, 19-го, 18-го. Вот, каким чином вы этот момент зробили?
1: Должна сказать по поводу белорусской мовы, то есть мы бы с удовольствием и издавали, и рекомендовали к изданию белорусскомовные романы сразу, но, к сожалению, их очень мало. Мы когда делали опен-колы на романы, из всего пласта в 100 рукописей нам прислали всего лишь одну белорусскомовную, и то она была в стихах. Поэтому есть такой нюанс, что у нас, в принципе, писателей очень мало, которые пишут на белорусской мове, к сожалению. Если бы их было больше, то, конечно же, и бы издавалось гораздо больше. Но мы считаем своим долгом все-таки возрождать вот эту любовь к белорусскомовной литературе, к белфанту так называемому, и поэтому мы настаиваем на том, чтобы все наши произведения, они переводились хотя бы на белорусский язык. Какие-то проекты мы изначально делаем на белорусской мове и говорим то, что ребята, собираем мысли в кучку и пишем на белорусском. Вот. И более того, у нас есть некоторые ребята-шуфлятки, которые уже изначально пишут на белорусском, но их, конечно, гораздо меньше, но они есть, и мы их тоже издаем, например, из таких примеров. Это Катина Глиниста и ее колыханка для Минска. Она изначально издавалась на белорусском языке, только потом на русском. То есть мы стараемся все-таки людей приучать по чуть-чуть, по шаг за шагом, но мы стараемся все-таки развивать это все. А насчет белорусской мовы могу сказать, что фэнтези, городской фэнтези, макреализм на белорусском мове звучат еще лучше, как будто белорусский язык создан для вот этого нереального, фантастического и волшебного. Звучит это все еще лучше, чем на русском языке. На белорусском мове это совершенно под другими красками играет. И мои все романы, они тоже будут переведены на белорусский язык. И осенью выйдет и хронограф на белорусском языке, и агент приведу, духи Мінску, чорная панна также выйдуть на белорусском языке.
0: Так цудовно, что мы про гэта размаўляем, бо нібыта у людзей ёсць такое, ну, меркаванне, такое уяўленне. Ну, беларускамоўная літаратура сучасная, ды і калі нават яна ёсць, ніхто пра яе не ведае, ніколі нідзе не пачуе і гэтак далей. Таму вельмі важна, што мы расказваем, па-першае, можам чытаць, і больш за тое, мы можам сустракацца з гэтымі сучаснымі беларускімі пісьменнікамі. У тым ліку хачу прапанаваць узгадаць літаратурны вернісаж, так? На базе музея архітэктуры і побыту. Калі ласка, расскажыце пра гэты вопыт і ўвогуле, дзе можна ваочую сустрэцца з сучаснымі беларускімі пісьменнікамі, звычайна беларускім чытачам, ды не толькі з-за межы, таксама магчыма хто-небудзь прыязджае.
1: Да, наших писателей позвали на літаратурный фильм «Вернисаж», это фестиваль в музее архитектуры и быта в Озерце. И мы были очень счастливы там оказаться, потому что мне самой очень нравится это место. Оно очень красивое, природное, буквально музей под открытым небом. И там очень колоритные домики и очень классные сотрудники, потому что они все горят своим делом. И это потрясающе, и поэтому мы туда, конечно же, поехали. У нас там было целых 4 часа паблик-токов, в каждом из них по 2, а то и 3 писателя находилось. И там чего только не было. Мы рассказывали и про городские легенды Минска. Я Екатерина Глинистая. Алексей Кулаков и Татьяна Бухина, они мало того, что рассказывали про белорусский фольклор и сказки, они еще зачитывали собственные произведения. И Алексей Кулаков даже показал мини-батлейку, причем такого японского типа канасибай. Это когда, значит, такая переносная ручная батлейка, небольшая, такая огромная махина. Она маленькая, с картинками и тоже с рассказом. Это тоже бодяй, который на японский манер. Хотя и большие у нее тоже есть. Вот. Потом наши девчонки, которые пишут в романтическом жанре, это Алана Стина и Анна Сокина, они рассказали про реалии современного любовного романа, что сейчас там происходит, какие краши и ред-флаги есть. Вот. А потом завершение наши девочки из сборника «Призраки старого кладбища» рассказали про готические места, про белорусскую готику и про то, какие развалины, усадьбы и памятники точно стоит посетить в Беларуси, куда скататься и что там интересно можно увидеть. И это было действительно потрясающе. Там была очень такая теплая атмосфера. У нас были кресла груши, люди сидели расслабленно, ели мороженку и слушали современных писателей. Это было очень здорово.
2: Катерина, а какая тема? Вот вы для себя вылучили цене читачу больше за все под час вот таких встреч затекаивала ваших читачу. Какая тема?
1: Могу сказать, что больше всего они как-то активничали на теме минских легенд. Угу. То есть, когда мы рассказывали про то, что у нас было, какие истории в Минске происходят, вот там они и очень активно задавали вопросы, и очень активно слушали. Поэтому, мне кажется, вот это почему-то их зацепило больше всего. Мне кажется, вот этого не хватает. Рассказов, лекций про Минск, про нас, про нашу белорусскость. И мне кажется, такого должно становиться еще больше и в литературе, и в жизни.
0: Паблік-ток – цікавая форма для сустрэчы чытача і пісьменніка. Сучасная, вельмі сучасная. А ці ладзіць яшчэ шуфлядка, магчыма, майстар-класы ад сучасных беларускіх пісьменнікаў?
1: Да, мы перыядычкі делаем бесплатныя вебінары в інтернэце, то есть мы приглашаем каких-нибудь спикеров, которые очень хорошо разбираются в теме редакторов, других писателей, маркетологов. И они онлайн рассказывают какие-то моменты интересные и дают рекомендации, как лучше себя редактировать, например, что писать нужно, о чем писать категорически и не стоит, по цензуре ориентируют это все. То есть стараются как-то так помогать. Вот, иногда у нас проходят читки. То есть мы встречаемся с писателями, делимся опытом, зачитываем собственное произведение и потом получаем обратную связь буквально сразу. То есть человек прочитал и тут же узнал, что об этом думают другие. И мне кажется, это самая лучшая форма, в которой ты сразу видишь реакцию людей, скучно им, не скучно, нравится, не нравится, и понимаешь, насколько цепляет вот это и что можно там еще улучшить.
0: Паколькі у вас вялікая камьюніці пісьменніцкая, вы ведаеце тэндэнцыі, хто пра што піша. Можам сцвярджаць, што ў літаратуры ў тым ліку існуе такое паняцце як мода. І вось зараз нібыта, ну нехта можа сказаць, ну зараз модна стала пісаць фэнтэзі, стала модна пісаць магічны рэалізм. Людзі ж звыклі, што гэта магічны рэалізм, гэта што? Гэта калі сядзіць чалавек пад дрэвам і там нейкія душы з іх рода прыходзяць, ну ведаеце, такі твор, так не буду называць. І тут нібыта гэта стала модна і ўжо не хочацца чытаць, таму что оно подобное, все одно на одно. Лепше я почитаю что-нибудь иншее. Вось вы верите у такое, что існує мода на некий жанр у межах часу, и тих это проблема для литературы? Вось такое питание.
1: Да, существуют определенные тенденции, и они изучаются крупными гигантами сферы литературы. Сейчас могу сказать, какие они из них. То есть сейчас время такое интересное, в котором мы живем, и сейчас у людей две крайности. Одни хотят читать какую-нибудь такую лютую жесть, в которой вот прям все плохо. И когда читаешь вот этот хоррор, ты начинаешь думать о том, что, ну, в принципе, в моей жизни все хорошо. То есть вот они начитаются там, где кого-то там убивают, что-нибудь делают нехорошее, какой-нибудь апокалипсис происходит, антиутопии. Вот это все начитаются такие, у меня все хорошо. Да, а есть другая крайность. Есть люди, которые категорически хотят читать только уютное и что-нибудь максимально доброе. Они буквально стоят над душой у писателя и говорят, обещайте, что там будут единороги розовые. И говорят, что нам надо, чтобы там все было доброе. И сейчас большой тренд идет на такую уютную литературу, уютные детективы. Причем это максимально странно звучит. Например, один из топов продаж сейчас — это «Убийство и кексики». Вот.
2: Это зумеры все.
1: Да, «Убийство и кексики», «Ванильный убийца», «Убийство на выставке собак». Ну, то есть такие вот несовместимые названия, казалось бы. То есть что-то уютное с максимально неуютным. Но это сейчас пользуется большой популярностью. И это, да, это мода очень большая. Сейчас еще мода на Драмиону. Драмион — это когда начинает скрещивать прототип Гермионы и Драко Малфоя из Гарри Поттера. И это тоже большая мода. Но я думаю, что она скоро пройдет. Мода на азиатское фэнтези тоже существует. То есть мода она есть, но самое главное, какой бы ни была мода, писать хорошо. То есть мода она проходит. Но книги, которые написаны крепким слогом, которые цепляют за живое и не отпускают, пока ты не дочитаешь до конца, они будут вечно интересны. Поэтому, мне кажется, в первую очередь не стоит гнаться за модой.
2: А як адрозніць добрую литературу от дрэнной?
1: На самом деле тут какого-то определенного критерия нет, оно всегда чувствуется. Это всегда на интуитивном уровне, потому что хорошая литература, она всегда с крепким слогом, сюжетом. Там всегда есть определенные хуки, которые заставляют человека думать, вот это поворот. Вот это, да, такое есть. Определенные твисты, когда все ниточки по ходу сюжета завершены и приведены к общему знаменателю. И когда, конечно же, крепкий слог, когда написано хорошим языком.
2: А сам письменник может вызначить, ён дрэнны письменник, ці добры? И каким чином это зарабить? Там, колькость продажу, калі твоя литература, яна уже у стане бестселлера. Это означает, что письменник добры?
1: Вы знаете, писатели, они почти все подвержены синдрому самозванца. И большинство писателей думают, что они пишут хреново. Потому что у нас во всех есть такая штука, что вот это не дотянул, вот это не дотянул. Тут вообще что-то какая-то жесть пошла. Ну, то есть всегда есть этот синдром самозванца, который позволяет нам развиваться. Как только мы начнем думать, что у нас все идеально, мы перестанем прогрессировать и начнем деградировать. И это нормально. И поэтому писатель, который искренне верит, что он пишет очень-очень хорошо, то, скорее всего, он врет, или же он уже начал деградировать. А писатели настоящие, которые исследуют эту жизнь, исследуют жанр, они всегда будут думать, что у них что-то не так. Вот. И более того, даже люди, у которых по 3 миллиона проданных копий, такие у нас тоже есть в Беларуси, даже
0: 3
1: они...
0: 3 миллиона?
2: Ого!
0: Продажем 3 миллиона копий.
1: Вам сказать, кто это?
0: Не-не-не, потом.
1: Потом скажу. Но это есть такие, действительно, это писательница белорусская, она сдается в России, но вот у нее, она входит в топ-3 бестселлеров абсолютно по СНГ. У нее книги переведены на 12 языков мира. И вот у нее продажи 3 миллиона копий, есть экранизация, фильм, причем очень кассовый. И вот она каждый раз, когда пишет свою новую книгу, думает, я написала какую-то фигню, а вот она продается миллионами. Вот. Но при этом книги, естественно, хорошие, но писатель всегда будет думать, что это какая-то фигня.
0: Тогда, Катя, давайте зробим так. Завершаючи нашу размову, так, наш час подыходить, треба дать тогда слово подтримки от поспехового сучасного письменника, письменницы, тым нашим слухачам, сярод яких магчыма, есть так само, початкоўцы, аматоры литературы, якія хочуць пачаць писать, яны чакалі гэтага штуршка, сигналы от сусвету, и сегодня до нас пришла Катя Рына Стрынгель, и она допоможе. Калі што, можна словом падтрымаць альбо сказаць пазыўныя, так? Калі што, куды можна даслаць работы, альбо куды можна падысці, атрымаць кансультацію, увогуле сустрэцца з такім жа творчым камьюніці?
1: Можна для начала падпісацца на шуфлятку?
0: Так,
1: у нас там есть очень много всего, то есть сейчас так уж получилось, что русская литература сейчас на подъеме, она активно забирается все выше, выше, выше. Появилось как минимум 2 новых импринта, которые принимают работы современных белорусских писателей. И можно у нас узнать, кто это такие, куда что выслать. Open Call сейчас действует, сразу 2 на романы. И можно туда выслать и попытать счастье. И всем начинающим писателям хотелось бы пожелать, никогда не сдавайтесь. То есть даже если сейчас что-то не получается, пишите дальше. Потому что писатели, они такие же творцы, как и художники. И художники, они всегда рисуют, рисуют, рисуют, рисуют, пока не видят у себя перед носом шедевра, пока это не заметят другие. И писателям точно так же. Надо постоянно писать, писать, писать, пока вы не видите, что да, вот это получилось очень хорошо, и это действительно станет успехом. Вот.
0: И почуемся у эфира, а с кимсти еще и побачимся на сторонках, так? Дякуем, Катерина, да, за размову. И на этом веселые твары развитываются с вами до завтрашней раницы. Покуль.
1: Спасибо большое.

0: сегодняшнее шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на радио «Столица».
1: Скандалы, мифы и дивные звучки зорок у рубрицы «Рок-факт». Кожный будний день у 7.40 и 21.40 на радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
2: Листают ветры дни, километры. Летают вебрины.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Военнослужащие сил специальных операций Збройных сил Беларуси у Китая примуть удел у совместном тактичном учении «Имкливый орол» 2026. Тематика маневров, которые пройдут на полигоне у провинции Хубэй, совместная операция в городских умовах. Подчас яге отпрацуют деньги по борьбе с террористами, удосконалить навыки ведения разведки, захопу и утрубания позиций, зачистки территории и организации обороны. За минулые сутки у милицию поступило свыше 400 уведомлений об звонках телефонных махляров. Пероважно большее злочинство попереджено. Зарегистровано 38 фактов выкористания информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы платежи на 21 замежный реквизит зломисников. Правоохранники нагадывают про панову худках и легкого заработку альбо купли товару по значно сниженной цене у интернете, неизменно связаны с рызыкой страты грошей. У Минску масштабно обновляют Сляпянскую водную систему. Добропорядкование проходит в несколько этапов. Все лето работы идут у Заводским, Ленинским, Партизанским и Першамайским районах. Обновляется велодорожка, уладковываются новые пляцовки и цікавые маршруты. Устанавливается сучасное дитячее спортивное обсталявание. Лишнюю рослинность на воде прибирают специальными комбайнами. Сегодня с 12 до 13 годин у Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы попереджения населения. Подчас ее включатся электросирены, пройдет перехоп радиовещания на территории региона. У Минску зараз каля 21 градусу тепла, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чекается. У Витебской Гродни плюс 20-22, у Бресте и Могилеве плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27. У столицы сегодня до 23 тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдны шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент собрал нараду с кіраўніцтвам Совета Министров и губернаторами. У центра уваги сегодня стабильный выкуп квот минеральных угноений, меры поддержки семьи с детьми, удосконаление державного керования у галине аховы навакольного асяроддзя. Для вырашения этих пытаний урад пропонует уживать шэраг новаций. Каля 2800 легковых и грузовых автомобилей чакают уезда у Евросоюз. По стане на 10 годин перед усими польскими пунктами пропуску заходилось 1280 легковых автомобилей и 4 автобуса уезда у Литву перед Мединкаем Каменелох и Шанчынінкаем Меняконе чакают 80 транспортных сродков. Найбольшая черга великих грузов перед пунктом пропуску Кукурики Козловича 871. У Минску 25-годовый іншаземец распаўсюджваў психотропы. Малады чалавек пераехаў у Беларусь з Центральной Азии у пачатку лета и выдалена займаўся дизайном сайтов, а у вольны час подпрацоўваў наркокур'ерам, забіраў буйныя партии забароненных рэчываў и раскладываў па схованках. У яго здымнай кватэры знойдзена 200 грам психотропу. З незаконнага абароту конфіскаваны сотні смяротных доз наркотыку. Сам мужчына забароненыя рэчывы не ўжываў, узбуджана крымінальная справа. У Магілёве выратаваны дзяўчынка і мужчына. Дом на вуліцы Арлоўскага на момант прыбыцця падраздзялення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях гэтай ноччу гарэў адкрытым агнём. Часткова абрынуўся дах. У пабудове знайшлі 13-гадовую унучку гаспадыні і яе мужа. Мужчына дастаўлены ў бальніцу. Дзяўчынка не пацярпела. Прычына пажару, як мяркуецца, кароткае замыканне ў электраскутары. Зараз каля 21 градуса тепла, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси будет пераменная воблачность. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальниц с порывистым ветром. Температура по ветра до 29 тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Витебской Гродни плюс 20-22. У Бресте и Могилеве плюс 22-24. У Гомеле плюс 25-27. У столицы до 23 тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі, аматори рока і радіо «Столиця». Наш ефір протягує шоу «Ну і дзяньок». Долучайтеся, будем бавить час весело и цікаво. На ближайшие две годинки с вами будем мы, ведущие Алла Иванова и гукорежиссер Светлана Антонова. Ну и нагода для того, как все не было цікаво и весело, у нас вельми такая незвычайная. День стального барабана. Барабанщики – это такие особливые рок-музыканты, которые задают ритм, и вельми уплывовыми у рок-гуртах яны личатся. Так вот, будем сегодня с вами говорить про барабанщиков, рокеров непосредственно. Кто личится самым талиновитым, ярким и уплывовым рок-барабанщиком? Чьи ударные ритмы запомнились фанатам и вошли в историю рока? Ну и, конечно, напевно, у каждого из вас есть так само любимые выканавцы сярод рок-барабанщиков. Тому буде нам вельми цікаво довідатися, хто, на ваш погляд, самий-самий могутний рок-барабанщик. Пишіть у телеграм-канал «Радіо Столиця» нам про ваші переваги серед рок-барабанщиків. До речі, долучитися до нашого телеграм-каналу можна по номеру +375 33 996 70 02.

0: денек на радио «Столица».
1: Сябры, говорим сегодня про знакомитых рок-барабанщиков. И давайте складем так само свой, такой особливый рейтинг лепших барабанщиков жанра рока. Потому что мне подается, что у кожных из вас есть свои любимые барабанщики, которые подобаются, про яких вы чули. Ну, то, что я пропоную, это у нас у голосования идет. Вот пятерца топ-рок-фактов мы разбираем истории. Там у всего только 5 барабанщиков, а их, конечно, намного больше. Ну и вот черговая история будет про Кита Муна. Это знакомитый барабанщик гурта The Who. И он был одним у свете, кто наибольш ярко и маляуничо увосаблял праз музыку свою неутаймованную першобытную стихийную силу, якая была закладена внутри его. Бурный лад життя этого музыканта лег в основу мифологии рок-н-ролла, а его игра стала адлюстрованием выбухового характеру. Ну и коли в основе подыходу большести барабанщиков лежит техника и докладность выканання, то падыходы Кита Муна былі кардинальна протилеглымі. Калі паглядзець любое відэа з канцэрту гурта, можа здацца, што Мун іграе занадта хаатычна і бязладна. Яму быццам складана ўседзець на месцы. Але вось у гэтым якраз і была яго фішка. Нават у гурт трапіў ён пасля таго, як падахвоціўся замяніць барабанщика прама з залы на адным з канцэртаў. І вось, аднак, усё гэта не перашкодзіла стаць Кіту Муну новатором и одним из наивеликших барабанщиков усіх часов.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Незвычайное свят. Сегодня, нагадаю, сябры, день стального барабана, и мы с вами высвятляем, кто лечится самым талиновитым, ярким и уплывовым рок-барабанщиком. Ну и так само, чьи ударные ритмы запомнились фанатам и увайшли в историю рока. В телеграм-канале «Радио Столица» у нас идея голосования. Мы обираем самый цікавый факт про знакомитого рок-барабанщика. Долучайтесь, потому что мне подается, что есть у вас такие, есть сярод рок-барабанщиков, ты их, то вам найбольш, чья игра найбольш вам подобается. Ну, а у нас черговая история, черговый рок-факт. Нил Пирт, барабанщик и автор песень гурта «Раш», был ведомый так само по мянушцы «Профессор», и она подыходила ему як нельга лепш. У игры на барабанах он сапраўды выглядал академиком, умудроным досвідом музыкантом, які играе грунтовно и докладно. Причем это не залежало от его узросту. И он был таким и у 80-е, и у нулявые. Пирт не раз признавался одним из лепших барабанщиков усіх часов, что не дивно. Его подыход, узрушающая техника, комбинация самых разных стилей, укажут сами за себе. Но барабанные соло выходят за рамки махчимага. Нил Пирт – легенда, якую, на жаль, рок-музыка стратила. Нагадаю еще раз, голосование у нас протягивается, але первая частка шоу «Ну и денек» на гэтым будет завершаться. Есть у телеграм-канале «Радио Столица» нашим короткая аннотация всех рок-фактов. Цікаўцеся и обирайте то, что вам наибольше даспадобы. Ну и, конечно, не переключайтесь с хвали «Радио Столица». Час пролетит хутка, и снова почуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилеуская. Нараду з кіраўніцтвам Савета Міністраў сёння сабраў прэзідэнт. На парадак дня вынесены пытанні, для вырашэння якіх урад прапанаваў прымяніць некаторыя інавацыі, адзначыў Александр Лукашэнка.
2: Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнение губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью под сев озимых или же весной под сев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Сангин Ильич, не обновление, а изменение. Второй вопрос – трансформацию выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом – целесообразность объединения двух государственных структур – Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Предлагается объединить воедино. Это мнение правительства и администрации президента. Все вопросы чувствительны для бюджета, но самое главное – для людей.
1: Розы выкралі ў рыбгасе амаль 200 кілаграмаў карпа і белага амура. Прыяцелі 45-48 гадоў узялі 5 стаўных рыбалоўных сетак і ночу паехалі на аўтамабілі ў адну з рыбных гаспадарак Бярозаўскага раёна. Машыну пакінулі недалёка ад гароджы, а самі праніклі на закрытую тэрыторыю. Назад вярнуліся з уловам больш за 190 кілаграмаў. Па дарозе дамоў браканьераў спынілі супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі. Узбуджаны крымінальныя справы. До 16 жнівня протягнется профілактичная акция мотоциклиста, керованная на попередження аварии с уделом названой категории транспортных сродков. Для выявления грубых правопорушений водителями мототранспорта Державная инспекция використовує беспилотники и республиканскую систему мониторингу громадской безпеки.

0: градусов тепла, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность на большей части территории, краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебской Гродни плюс 20-22, у Бресте и Могилеве плюс 20-24, у Гомеле плюс 25-27. У столицы до 23 тепла, краткочасовый дождь, махчево навальница.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: на радио «Столица».
1: Рок-барабанщики – особливые музыканты. Серед их шмат знакомитостей, легенд, ну, кого за угодно, сябры. Для нашего эфира я брала только 5 самых знакомитых рок-барабанщиков, але их намного больше. Ну, и коли есть у вас некие прихильности до когости, коли ласка, делитесь в телеграм-канале «Радио Столица». Там же иди и голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Ну, и зараз будет у нас еще одна история про легенду Джона Бонема. Это лепший рок-барабанщик усіх часовых народов. До речи, по версии журнала Rolling Stone, вось по усіх рейтингах, ён лічыцца найлепшым. Безумоўна, ён гений барабанной установки. У яго постаці злучылася ўсё. Новаторство, техника, моц, энергия, майстерство. Так само гэта той выпадок, калі менавіта барабанщик задае тон музыцы гурта. Рухае яго композиции наперад. Аднак с Джоном Бонемом все было яшчэ цікавей. Своей гульнёй і ігрой ён як бы тягнув музыку Led Zeppelin назад, трохи обсякаючи калег і не даючи ім памчацца у далячынь. У выніку ў іх музыцы гучыць незвычайнае спалучэнне, якое цяжка перадаць словамі. Трэба слухаць. І гульню усіх музыкантаў Led Zeppelin і ў прыватнасці барабанщика Джона Бонема. Дык вось, без удзелу Бонема Led Zeppelin уявіць нельга, таму пасля яго смерці калег ты одноголосно вырашили распустить. Теперь ведаете вы все 5 топ-рок-фактов наших сегодняшних про всех рок-барабанщиков. Вось 5. Кози Пауэлла, Кита Муна, Нила Пирта, Джинджера Бейкера и Джона Бонема я рассказала. Ну и зараз можно долучиться до голосования. Мы обираем самый цікавый факт про знакомитого рок-барабанщика.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Падтрымка вяскоўцаў будзе прадоўжана, аб гэтым заявіў прэзідэнт на нарадзе з кіраўніцтвам Савета міністраў, прысвечаную палітыцы дзяржавы ў аграрнай сферы. Пытанне толькі ў жорсткім кантролі за механізмам і аб'ёмамі такой падтрымкі, падкрэсліў Александр Лукашэнка.
2: Излишества быть не должно, лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы. На льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене.
1: Профсоюзы Мінска моніторыць асартымент школьных тавараў. Галоўным это кантролю пераканацца, што бацькі могуць набыць усё неабходнае да 1 верасня. Па выніках моніторынгу профсаюзныя спецыялісты адзначаюць, у сталіцы створаны ўсе ўмовы для камфортных пакупак да школы, дзейнічаюць сезонныя акцыі і скідкі. Тур Беларусь открылся видовищной кольцевой гонкой на 45 километров по улицах Бреста. Пераможцем первого этапа стал Александр Сычугу. Усяго у велоспаборництве принимают удел каля 40 мощнейших гонщиков. Напереди у атлетов еще 5 насыщенных дней и складанные трассы про Брестку в Грудинскую области. Хуткостные заезды, участки каля Беловежской пуши и узгористый финиш у Слоніме. Мінску зараз каля 22 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі месцамі па поўначы невялікія кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-13, у дзень да плюс 24. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 18-20, у Гродні Гомелі плюс 20-22, у Брэсце плюс 22-24, у сталіцы ўначы плюс 9-11, у дзень да 20 цяпла без ападкаў.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Борисау на вулицу Лопатіна, 34. Тут знаходиться історико-культурна каштовність Білорусі, Свято-Воскресенський кафедральний собор. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Собор – духовная доминанта города. З'явився ён у 1874-м, рассказывает сократар Борисовской епархии протоиерей Сергей Башкирау.
2: Само здание является архитектурной ценностью и построено было в 1874 году. То есть очень древний собор, древнейшее место города Борисова. Как и наша история, собор тоже шел вместе с историей нашей страны. В 20-е годы был закрыт, превращен в зернохранилище, а вот это вот колокольня замечательная, которую мы с вами видим, здесь была парашютная вышка, то есть люди тренировались прыгать с парашюта.
1: Подчас Великой Отчинной войны собор снова запросил верника, с того часу больше николи не закрывался. И у гады атеизму был один индейчим у городе храмом. В початку 2000-х его чакало выпробование.
2: В 2007 году обнаружились очень серьезные изъяны в конструкции собора. Фундамент собора стоит на дубовых сваях, а сваи должны быть постоянно в воде. И тогда, конечно же, они являются вечными, то есть сноса этим сваям нет. Но вода ушла по каким-то причинам, поэтому сваи стали расслаиваться, и здание стало, грубо говоря, разваливаться. То есть пошла большая трещина, потом еще несколько трещин, и собор был снова закрыт уже на реконструкцию.
1: После реконструкции храм вернулся до життя в 2014-м. Посвящил, обновился и с внутренним светом так само все в порядку.
2: Поскольку в храме совершается все-таки молитва, то особый дух присутствует. В храме всегда уютно, всегда спокойно. И любой человек, который приходит сюда, в каком бы настроении он ни был, он всегда найдет здесь утешение и ответы на вопросы, которые волнуют сегодня каждого из нас.
1: До 900-годия Борисова побач с Воскресенским храмом узвяли помник князю Борису, заснавальнику города. Помник гэты, композиция цікавая. Борис Усяславич трымая у руце меч, нібы хрысціянскі крыж, і одной ногой абапіраецца на валун з надпісам 1102. Дата не выпадковая, бо менавіта ў 1102 годзе з'явіўся на свет Борисаў. За спінай князя стаіць анёл, які нешта нашептвае вялікаму заснавальніку горада. Паводле падання, князь быў сынам Усяслава Чарадзея і заняў прастол пасля яго смерці. Князь Барыс – ініцыятар будаўніцтва і аднаўлення многіх праваслаўных храмаў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Прывітанне, каля мікрафона Данута Антілеўская. Сёння пагаворым аб харчовых атручэннях. Ці ёсць у такіх праблем сезонны фактар? Як абараніцца і ўглядзе, што рабіць, калі бяда здарылася? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, кіраўнік Мінскага гарадскога цэнтра здароўя Сняжана Каўрыга. Вітаю!
2: Добрый день.
1: Дякую за то, что пришли до нас. Ну, вы видите, так хочется радоваться, что еще лето протягивается, настрой выдатный. Але тут старается, что на фоне этого выдатного настроя и нападкает человека неприемность. Вот это самое отручение харчовое. Что это за беда?
2: Да, к сожалению, пищевые отравления характерны и для летнего периода, и если мы говорим о них, то это острое расстройство пищеварения, вызванное употреблением некачественных, испорченных или токсичных продуктов. И вообще нужно сказать о том, что высокая температура воздуха летом способствует стремительному размножению именно бактерий, да, их токсинов в продуктах питания. Вообще, какие причины летних отравлений? Это, конечно, высокая температура воздуха. Потому что бактерии, такие как сальмонелла, стафилококк, удваивают свою популяцию каждые 20 минут при температуре от 20 градусов, ну и, понятно, при 40. Очень много насекомых, да, то есть мухи, осы, муравьи,
1: живая переносят. Живая природа.
2: Да, она живая для себя, но порой все-таки оставляет следы не очень хорошие и для нас. Снижение кислотности желудка у нас с вами, потому что летом люди пьют очень много воды, это нормально, но, к сожалению, это разбавляет наш с вами желудочный сок, вот, и ослабляет его естественный такой защитный барьер. Вообще, какие самые, да, вот, нужно сказать, топ опасных летних продуктов? Они все для нас важны, потому что мы с вами говорим про разнообразие продуктов питания, но летом имеет место быть и отрицательные вещи. Молочные продукты. Почему? Потому что они скоропортящиеся, да, то есть это сметана, творог, йогурт и молоко. Они скисают и портятся буквально за считанные часы. Мясные изделия – это фарш, паштеты, вареные колбасы и прочее. Многокомпонентные салаты, да, то есть вот эти слоеные, которые заправлены майонезом. Кондитерские изделия – это торты, пирожные с эклерами, вот эти вот все сливочные, ну, к сожалению. Рыба и морепродукты. Вот, то есть это вот такой топ, который может повлиять на нашу с вами жизнедеятельность.
1: Так и что? Дробить не есть?
2: Во-первых, нужно следить за тем, что вы едите, да, то есть смотрим, какой продукт. И изучаем с точки зрения, сколько он может быть в нашем с вами, в нашей вообще среде, какое количество времени. Нет, я сейчас говорю про скоропортящиеся, особо скоропортящиеся.
1: Без холодильника, Кольки.
2: Да, без холодильника, конечно, это, если мы говорим про температуру там 30-40 градусов, то понятно, что там, да, это вот буквально 15 минут и все. Да, но разделяем, то есть храним обязательно в холодильнике в основном. Вот, но и если выходим на природу, то берем с собой какие-то сумки, да, вот эти холодильники для того, чтобы не отравиться, ну и сохранить, скажем так, наши продукты. Здесь еще обращу внимание не только про сырые, но и про готовую продукцию. Мы говорим о том, что в летний период она может храниться не более часа. Да, то есть вот остыл буквально борщ, да, если это не холодник, то сразу же его в холодильник. Но опять же, и сроки хранения делим на два.
1: Не поспел остыть за годину, усмертницу.
2: Вот тебе и как бы разгрузочный день, ну, в кавычках. Какие первые вообще симптомы? Да, потому что очень важно не пропустить вот этот вот момент, и когда нам с вами надо, да, обращаться к врачу. Вообще симптомы отравления – это сильная тошнота, рвота, боли в животе, понятно, что частый жидкий стул, повышенная температура, слабость и озноб. Какие вообще наши с вами первые действия? Это промывание желудка, То есть это только для взрослых и детей старше 5 лет, ну, если они в сознании. Это, как правило, выпить много теплой чистой воды, 1-1,5 литра, и вызвать рвоту. Принимаем сорбенты, всем известный активированный уголь, полисорб и прочее, ну, для того, чтобы убрать токсины из организма. Ну, и главное, пить воду часто. Когда вызываем с вами скорую помощь, да, потому что, то есть, понятно, если мы с вами себе можем помочь, то это одна история. Что делаем, если симптомы появились у ребенка до 3 лет или пожилого человека, то здесь лучше вызвать скорую помощь, чтобы там все-таки посмотрели, что происходит. Неукротимая рвота, то есть, если человек не может выпить даже глотка воды. Почему? Потому что это может привести, к сожалению, к обезвоживанию. Температура тела высокая, как правило, это 38,5 и выше. Вызываем скорую. Ну и если есть, конечно, кровь в рвотных массах или стуле. Что нужно делать?
1: Угу.
2: Да, что вообще?
1: Я же до этого не довести.
2: Чтобы не привести. Угу. Конечно, самое первое правило – это мыть руки. Самое важное, то есть с мылом перед каждым приемом пищи. Очищаем все продукты, то есть тщательно моем овощи, фрукты кипяченой водой. Разделяем доски. Вот это моя самая любимая рекомендация. Вот всегда для хозяйки приходишь и говоришь, сколько у тебя дощечек, сколько у тебя ножей, потому что вообще все должно быть отдельно. Отдельно для сырого, отдельно для готового, отдельно для хлеба, отдельно для мяса. И тут ты вспоминаешь, что хорошо бы, чтобы был и лак для ногтей, чтобы все это подписать. То есть дощечечка для этого, для этой же дощечечки такой же ножичек. Да? Ну, у кого нету, то сегодня идем в хозяйственный магазин и приобретаем буквально 4 дощечки и 4 красивеньких
1: и будешь счастьем.
2: Ножичка. Ну, вот попробуйте. Разгрузочных дней таких а-ля станет меньше. Проверяем сроки годности. Да? То есть не покупаем, понятно, продукты с рук, это даже не обсуждаем. Но смотрим, конечно, срок годности. Бывает, где-то что-то залежалось. Ну и опять же, ну, сами проверяем, сколько у вас этот продукт вообще в холодильнике, в принципе, лежит. Если мы с вами идем, допустим, там, на пляж, угу. да, или куда-то на природу выезжаем, вот здесь нужно обязательно подготовиться, то есть взять с собой лучше не сырую все-таки, скажем так, пищу, да, то есть, ну, вообще лучше просто плавать и, скажем так, наслаждаться природой. Но если мы говорим про продукты, то здесь берем сумку-холодильник, туда все отправляем и уже там на месте определяемся. Какие признаки? Вот, испорченного продукта.
1: А можно так пусть на вока так зауважить, что не так? Нюхать, не ведаю, там, на зуб?
2: Ну, как правило, можно. Если, слушайте, ну, позеленел продукт, наверное, не
1: ну, зеленую колбасу, я думаю, не треба.
2: Ну, нежелательно. Смотря, конечно, какая цель. Вот, но нельзя. Вот, смотрим, конечно, на банку. Если мы с вами берем железную, то здесь вздутие банки, упаковки или там йогурта, да, то есть это уже нет. Может быть, запах, да, кислый какой-то там, вот, опять же, липкая или какая-то там пленка на поверхности, если мы берем там мясо, да, или колбасу, сыр, то есть, конечно, это уже не пойдет. Ну, и какие-то темные, мокнущие пятна на овощах или фруктах, то есть, это тоже убираем. Отдельно хочу сказать про бахчевые культуры, это арбузы, дыни, да, ну, во-первых, не покупаем с рук на дорогах. Почему? Потому что, ну, они не всегда проходят проверку, это раз. Во-вторых, не покупаем, скажем так, разрезанные, да, арбузы, дыни желательно. Почему? Потому что неизвестно, каким ножичком, опять же, возвращаемся к ножичкам и дощечкам, и на какой дощечке это все было порезано. Лучше взять поменьше размера, вот, и, скажем так, ну, уже дома помыть арбуз или дыню, ее разрезать аккуратненько и ее съесть. Но, опять же, не надо все за раз съедать, да, потому что у нас с вами есть и выделительная система, которая, это будет удар, на самом деле, для почек, если мы с вами вот в одно, скажем так, замечательное, красивое лицо съедим целый арбуз.
1: Ну, так, да, на твар многовато. А что робить вось у таких ситуациях, коли там на рынку не сидишь, а тебе пропануть вось, там, смачная, там, вишня, почастуйтесь, а вось это не треба робить?
2: Конечно, нет. Вообще, нам всегда говорят, лучше ешь прямо с грядки, либо прямо с дерева, с куста. Тоже нежелательно, потому что все-таки куст разный, он мог во время дождя наклониться, и там опять же земля попала.
1: Зайчик пробегал там побольше.
2: И не только, и котик мог тоже пробежать, и лапкой зацепить, и прочие моменты, поэтому нет. Срываем, моем, печеной водой обдаем.
1: Зробим некое подгуление.
2: Не все так плохо. Лето – прекрасная пора, витаминизация рациона, нас с вами. Просто надо знать определенные правила, которые нужно соблюдать. То есть храним правильно продукты, моем овощи и фрукты и больше проводим время на свежем воздухе.
1: Ну, вот на такой оптимистичной ноте так и хочется разом с вами, поважанная Снежана, так и накинироваться на свежее поветро. Сябры, дякуем за разговор. Нагадаем, наш спикер, керовник Минского городского центра здоровья Снежана Каурыха. Ну, а на этом дозвольте развитаться только с самыми лепшими пожаданиями.
3: Радиостолица.бай.
0: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко на нараде с кіраўніцтвам Совета Министров заклікаў отказных особ забяспечыць належны ўзровень аховы природы, якая з'яўляецца нашим национальным набыткам. Размова таксама ішла об магчымым аб'яднанні Міністэрства природных ресурсов и Державной инспекции аховы живельного и раслинного свету.
2: В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму. Но вот, по-моему, мое впечатление, кроме браконьерства, система ничем и не занимается. А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние. В центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливать там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, как мы его ее называли, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавиться. Поэтому, на первый взгляд, видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их, усилий нет. Вместе с тем, знаю, что государственный секретариат Совета Безопасности эту инициативу не поддержал.
1: Супрацоўнікі пагранічнай аховы Латвіі знайшлі падземны ход на граніцы з Беларусю, паведамляе «Спутнік» са спасылкай на заяву профільнага ведомства. Побач з аб'ектам затрымалі 15 нелегалаў. Выкарыстанне тунэляў для пранікнення Украіны Евросаюза адбываецца ўсё часцей. Так, за апошнія месяцы некалькі падземных хадоў былі знойдзены на граніцы Беларусі і Літвы. Адзначаецца, што на латвійскім напрамку такі выпадак зафіксаваны ўпершыню. Стяг мінскай міліцыі узняўся на самую высокую гару Европы, паведамілі ў прэс-службе галоўнага ўправлення унутраных справ Мінгарвыканкама. Супрацоўнік аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязей Марк Жданаў разам з камандай здзейсніў узыходжанне на заходні пік вулкана Эльбрус. Афіцэр паведаміў, што каманда паднімалася пешшу без тэхнікі. Узыходжанне заняло каля 12 гадзін.

0: по-детски.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Гэты год складывается идеальным для сельской господарки. Об этом Александр Лукашенко заявил на нараде с керавництвом Совета министров. Президент так само закранул пытание забеспеченности господарок необходимой техникой.
2: Вот идеальный. Нам нужны дожди, потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. 5 миллионов свеклы мы должны получить, сахарные свеклы. Есть другие культуры, которые пропашные, которые нуждаются сегодня в онлайне. Поэтому идеальный год пока.
3: Да, переброска комбайнов не требуется с области в область. Идет только переброска комбайнов внутри областей. Тоже надо помогать, я был в субботу в Ашмянском районе.
2: Да внутри областей комбайн. Хватает да. Проблем. Даже в Брестской области надо будет перебрасывать где-то в Барановичи или же на Припятский регион, чтобы окончательно убрать зерно. Ну, может быть, Брест кому-то поможет. Хотя тащить с Бреста в Витебск комбайн, это угробите.
3: Да, продолжаем сейчас сев озимого рапса, 450.
2: Это парень, который намолотил. Он на каком комбайне работает?
4: Павел Шевчук.
2: На Гомельском, да?
4: Да, на вчерашний день у него было 4,750.
2: Ну, я прочитал информацию.
4: Да, он буквально уже все сжал, и как раз сегодня мы его перебрасываем в Минске.
2: Это ваше дело, правильно делаете. Раз там закончилась на юге уборка, его надо двигать. А этот парень, который отвозит...
4: Виталий Кишко.
2: Он с ним работает?
4: Он с ним работает, да, в этом же хозяйстве. Он также перебрасывается сюда вместе
2: с ним. Ну, все правильно. Вот так надо и двигаться на север. В областях, потому что с Брестской области перебрасывать в Витебскую область комбайн себе дороже.
1: Отряд пограничного контроля Минска значил 81-ю годовину с дня утворения. За особовым составом состроился старшиня палаты представников Игорь Сергеенко. Пограничники рассказали об службе в отряде, разгорнули для гостей экспозицию техничных средств контроля, провели экскурсию. Старшиня Нижней палаты парламента повиншовал специалистов с памятной датой и вручил гоноровые грамоты. Гомельский городский отдел следственного комитета завершил расследование забойства 17-годового студента. Трагедия у майстерни научального полигона филиала Гомельского дорожно-будовничного колледжа здарылася наприканці соковика. Следство прийшло до висновы, что злочинство попередничало протяглый конфликт помеж двума навученцами. Криминальная справа передадена прокурору для накерування в суд. А кроме того, относно службовых особ установи адукации проняты меры дисциплинарного уздения. Зараз плюс 20. По данных Белгидромета, 12 жнівня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Переважно без опадков, только местами по полночи краины пройдут невеликие короткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 7-13, у день до 24 тепла. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 18-20, у Гродні и Гомелі 20-22, у Бресті 22-24. У столицы у ночи плюс 9-11, у день до 20 тепла. Тепла без опадков.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».

0: «Экскаватор» на радио «Столица».
1: Сябры, першая година эфиру пролетела хутчэй, чем студенские годы, але не зачиняйте вокны, у другой године мы протягнем наш перезагрузочный марафон и доведаемся пару фактов про то, чему после 30 життё становится только лепшим. Заставайтесь на хвале «Столицы», сустракаемся, як звычайно, после выпуску новин.

Радио «Столица». Рухаемся разом. Тут кожная нота – особная история. Аккорды несут рэха целых поколений. У нас сбираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программы «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. Студия с выпуском новин Егор Шевчек. Дапамогу па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў прывяжуць да рэальнай зарплаты бацькоў. Прэзідэнт падтрымаў прапанову на нарадзе з кіраўніцтвам Савета міністраў. Аб гэтым паведаміў міністр працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч па выніках мерапрыемства.
2: Для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. Несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки, семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это, в первую очередь, пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременное наше пособие при рождении ребенка. Правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособия.
1: Міжнародная федэрацыя каноэ здыме ўсе абмежаванні з беларусаў і расіян з 1 студзеня 2027 года, паведамляе Ньюзбай са спасылкі на прэс-службу арганізацыі. Атлеты дзвюх краін змогуць выступаць з выкарыстаннем нацыянальных назваў, сцягаў, гімнаў і атрыбутыкі. Да канца гэтага года яны будуць выступаць у нейтральным статусе. Жыхарам сталіцы прапануюць выбраць лепшы раён у сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, паведамляе агенцтва «Мінск Новасці». Разам са спецыяльнай камісіяй ацаніць раёны можа кожны. Каб пакінуць свой голас, трэба перайсці ў тэлеграм-канал ЖКГ «Мінск афіцыйна». Летась заслужаныя ўзнагароды атрымалі Фрунзенскі, Кастрычніцкі і Заводскі раёны. Галасаванне працягнецца да 31 жніўня. У Мінску зараз плюс 18. Па данных Белгідрамета, 12 жніўня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы краіны пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-13, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 18-20, у Гродні і Гомелі 20-22, у Брэсце 22-24. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень да 20 тепла без опадка.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вернулись, другое дыхание у нас открыто, аккумуляторы заряжены, и мы готовы далей рвать эфир. Это «Навигатор», это «Радио Столица». И сегодня мы докажем, что другая молодость – это наилепший час для сапраўднага рока. Отзначаем сегодня такую цікавую, важную тему – день другой молодости. Ну и, конечно, наш плейлист с заусёды молодыми, особливо душой, выканаўцами. Почуем разом с вами «Белое солнце», «Аксепт», «Горки парк», «Ван Хален» и, конечно, «Хутка будзе», «Магутная маджестика». «Маджестика». Мне особисто вельми подобаются гэтые рабяты. Калісьці были у нашей столицы топ-10. Зараз няма. Чакаем их новый материал. Томми Юхансен, ён, конечно, майстер. Будем чакать. Ну и, конечно, сябры, заклікаю вас проголосовать за усіх, хто ёсць у найлепшым рок-топе у нашей столичной топ-10. Заходьте на сайт, заходьте у Телеграм, покидайте свои голосы. И, як звычайно, я разом с вами буду в субботу обирать самых лепших. Ну а пакуль послухаем трек «Go Higher» от гурта «Маджестика». Починаем, погнали! Погнали!

0: тобой у дороги радио «Столица». «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мои, сегодня мы с вами выдатно отзначили день другой молодости. Написали нам еще несколько комментов. Дослал цікавый мемчик Павел Герасимчик. Приветствие вам. Ну и слухач с никнеймом Secret пишет: «У любым возрасте можно отчувать себе молодым. Нам столько годов, накольки мы себе и отчуваем. Сябра, я с вами цалком сгоден». Сегодня мы еще раз переконалися, узрост – это просто личба, а сапраўдное життё вымирается колькостью ярких моментов и, конечно, любимых песен. Не бойтесь быть собой, робить тое, что подобается, и запаливать так, небы завтра не треба на працу. Живите на полную могутность, слухайте якостный рок и бережите свою внутреннюю крыницу энергии. Шоу «Навигатор» на радио «Столица» жадая вам вечной молодости у души. До встречи в эфире. Сябры, всех обдымаю. Покуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У сталіцы 19 гадзін, дзейнасць якой арганізаванай злачыннай групы спынілі на Віцебшчыне і дзе ў Беларусі знайшлі нелегальную хатнюю нафтабазу. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Праваахоўнікі затрымалі на Віцебшчыне 8 удзельнікаў арганізаванай злачыннай групы ва ўзросце ад 22 да 37 гадоў. Як паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй па Віцебскай вобласці Алексей Барысёнак, зламыснікі займаліся незаконным абаротам плацежных інструментаў.
2: На Віцебшчыне сотрудниками 7-го управления по Витебской области ГУБОПИК МВД совместно с отрядом специального назначения «Витязь» внутренних войск, отделом ГАИ Полоцкого РУВД задержана организованная группа, в состав которой входили 8 жителей северного региона в возрасте от 22 до 37 лет. Установлено, что фигуранты в течение нескольких лет осуществляли подбор граждан Республики Беларусь, ведущих, как правило, антиобщественный образ жизни, от имени которых оформляли в банковских учреждениях иностранного государства платежные карты, реквизиты которых сбывали гражданам соседней страны. Указанные банковские платежные карты в дальнейшем участвовали в так называемых серых финансовых схемах, а также использовались мошенниками для вывода денежных средств, полученных преступным путем на территории союзного государства. Общий преступный доход составил не менее 200 тысяч белорусских рублей. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
1: Специальная группа по сопровождению уборочной кампании установила факт буйного крадежу горошо-смазочных материалов у Петраковском районе. У дворы 55-годовой мясцовой жыхарки знайшлі звыш 400 літраў афарбаванага дызельнага паліва, паведаміў намеснік начальніка управлення аховы правапарадку і профілактыкі па Гомельшчыне Віктор Будовіч.
3: Сотрудники милиции продолжают активную работу по предупреждению пресечению правонарушений в сфере агропромышленного комплекса. Так, в ходе отработки жилого сектора участковые инспекторы Петриковского РОВД получили информацию от местных жителей. Сельчане сообщили, что одна из жительниц деревни может хранить у себя дома ворованное топливо, скупаемое у работников местных сельхозпредприятий. Информация подтвердилась. При осмотре хозяйственных построек во дворе 55-летней женщины правоохранители обнаружили две бочки и 6 канистр с окрашенным дизельным топливом. Общий объем изъятого составил 420 литров. В настоящее время по данному факту проводится проверка в порядке Уголовно-процессуального кодекса. Устанавливаются работники АПК, причастные к хищению горюче-смазочных материалов. МВД напоминает, скупка, хранение или использование окрашенного топлива, поставляемого в организации АПК, влекут крупный штраф. За хищение горючего предусмотрена уголовная ответственность.
1: Оперативники наркоконтролю Заводского района столицы затрымали 25-годового замежника. Молодый человек переехал в Беларусь с Центральной Азии у початку лета и занимался дизайном сайта, а у свободный час працавал наркокурьером. Забирал буйные партии забороненных речевов и раскладывал по тайниках. При затримании у арендной квартиры знойдено свыше 200 граммов психотропного речева, подрыхтованного до распаўсюджвання. З незаконного обороту конфискованы сотни смертных доз.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдны шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александру Лукашенко на нараде с керавництвам Совета Министров представили обновленную схему финансования поставок угноения у сельгазорганизации. Как подкреслил президент, подтримка вязковцев будет продолжена.
2: На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. Чтобы удешевить минеральное удобрение для аграриев и обеспечить выборку, вот правительство выработало новые подходы. Половину оплачивает за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местный бюджет. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Контроль на губернаторов. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы.
1: Спеціальний чат-бот для молодих спеціалістів запущений у Мінській області, повідомили у прес-службі облвиконкома. З допомогою його можна оперативно повідомити об незадовольняючих умовах проживання, порушеннях умов праці і установлених норм. Чат-бот дозволяє відправити зворот у некілька кліків, при необхідності примацувати фото і відеоматеріали. Усі повідомлення накеровуються профільним спеціалістам і контролюючим органам. У Мінській області пройшла перекидка техніки для допомоги повночним районам, повідомляє Ньюсбай. Три колони могутних комбайнів змінили дислокацію. Знясвіжав Крупський район со старих дорог у Смолявіцькі, а з Любанського у Слуцькі. Адзначається, що перекидка техніки – обов'язкова процедура для своєчасової уборки урожаю у районах, де процес треба поскорити. По данных Белгидромета, 12 жнивня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Первоважно без опадков, только местами по полночи краины пройдут невеликие короткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 7-13, у день до 24 тепла. У областных центрах у сераду чекается. У Витебску и Могилеве плюс 18-20, у Гродни и Гомеле 20-22, у Бресте 22-24. У столицы у ночи плюс 9-11, у день до 20 тепла, без опадков. Go!

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. Водителям нагадали об необходимости уважливо проверять данные про регистрацию в системе электронной чарги для пересечения межи. На фоне сезонных и повеличения потоку транспорту любая помылка может привести до отмены регистрации, причем без вертания грошей. Коли при заполнении позначены недокладные альбо помылковые данные, транспортные сродок просто не выкликают зоны чакания в пункт пропуску, а сродки не вернуть. Особливую увагу предприемстве «Белмыцсервис» рекомендуете надавать регистрационному номеру. Навод одна, только одна неправильная литра, ти личба, и система не сможет распознать транспорт, а регистрация аннулируется. Так само необходимо правильно выбирать категории транспортного сродку, потому что миновита помылка и станет причиной автоматичной отмены бронирования. Перед оплатой я еще раз проверьте все унесенные данные. У выпадку помылки придется оформлять новую регистрацию и оплачивать послугу повторно. Под креслем сродки за попереднюю регистрацию не вертаются. А кроме того, рекомендуется пребывать у зону чакания загодя. Коли водитель спозняется до забронированного часового интервала, запись автоматично аннулируется. По пытаниях треба звертаться у колл-центр 197, звонок по Беларуси. Нагадаем, право регистрироваться у электронной черзе дистанционно белорусы отримали с початку года. За каждый легковой автомобиль, мотоцикл, плата за регистрацию 22,5 рубли. Коли водитель хочет загодя зарезервовать конкретную дату и час для уезда в пункт пропуску, ему доведется заплатить амаль 700 рублей.
0: У свете моторов.
2: Ты у дорозе, радио столица, побач. Слухай, любимая.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Прывітанне, каля мікрафона Данута Антілеўская. Сёння пагаворым аб харчовых атручэннях. Ці ёсць у такіх праблем сезонны фактар? Як абараніцца і ўглядзе, што рабіць, калі бяда здарылася? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, кіраўнік Мінскага гарадскога цэнтра здароўя Сняжана Каўрыга. Вітаю!
2: Добрый день.
1: Дякую за то, что пришли до нас. Ну, вы видите, так хочется радоваться, что еще лето протягивается, настрой выдатный. Але тут здарается, что вось, на фоне этого выдатного настроя и нападкает человека неприемность. Вот это самое отручение харчовое. Что это за беда?
2: Да, к сожалению, пищевые отравления характерны и для летнего периода, и если мы говорим о них, то это острое расстройство пищеварения, вызванное употреблением некачественных, испорченных или токсичных продуктов. И вообще нужно сказать о том, что высокая температура воздуха летом способствует стремительному размножению именно бактерий, да, их токсинов в продуктах питания. Вообще, какие причины летних отравлений? Это, конечно, высокая температура воздуха. Потому что бактерии, такие как сальмонелла, стафилококк, удваивают свою популяцию каждые 20 минут при температуре от 20 градусов, ну и, понятно, при 40. Очень много насекомых, да, то есть мухи, осы, муравьи, переносы.
1: Живая природа.
2: Да, она живая для себя, но порой все-таки оставляет следы не очень хорошие и для нас. Снижение кислотности желудка у нас с вами, потому что летом люди пьют очень много воды, это нормально, но, к сожалению, это разбавляет наш с вами желудочный сок, вот, и ослабляет его естественный такой защитный барьер. Вообще, какие самые, да, вот, нужно сказать, топ опасных летних продуктов? Они все для нас важны, потому что мы с вами говорим про разнообразие продуктов питания, но летом имеет место быть и отрицательные вещи. Молочные продукты. Почему? Потому что они скоропортящиеся, да, то есть это сметана, творог, йогурт и молоко. Они скисают и портятся буквально за считанные часы. Мясные изделия – это фарш, паштеты, вареные колбасы и прочее. Многокомпонентные салаты, да, то есть вот эти слоеные, которые заправлены майонезом. Кондитерские изделия – это торты, пирожные с эклерами, вот эти вот все сливочные, ну, к сожалению. Рыба и морепродукты. Вот, то есть это вот такой топ, который может повлиять на нашу с вами жизнедеятельность.
1: Так и что? Рабись, не есть?
2: Во-первых, нужно следить за тем, что вы едите, да, то есть смотрим, какой продукт. И изучаем с точки зрения, сколько он может быть в нашем с вами, в нашей вообще среде, какое количество времени. Нет, я сейчас говорю про скоропортящиеся, особо скоропортящиеся.
1: Без холодильника сколько?
2: Да, без холодильника, конечно, это, если мы говорим про температуру там 30-40 градусов, то понятно, что там, да, вот это буквально 15 минут и все. Да, но разделяем, то есть храним обязательно в холодильнике в основном. Вот, ну и если выходим на природу, то берем с собой какие-то сумки, да, вот эти холодильники для того, чтобы не отравиться, ну и сохранить, скажем так, наши продукты. Здесь еще обращу внимание не только про сырые, но и про готовую продукцию. Мы говорим о том, что в летний период она может храниться не более часа. Да? То есть вот остыл буквально борщ, да, если это не холодник, то сразу же его в холодильник. Но опять же, и сроки хранения делим на два.
1: Не поспел остыть за годину, усмертницу.
2: Вот тебе и как бы разгрузочный день, ну, в кавычках. Какие первые вообще симптомы? Да, потому что очень важно не пропустить вот этот вот момент, и когда нам с вами надо, да, обращаться к врачу. Вообще симптомы отравления – это сильная тошнота, рвота, боли в животе, понятно, что часто и жидкий стул, повышенная температура, слабость и озноб. Какие вообще наши с вами первые действия? Это промывание желудка, То есть это только для взрослых и детей старше 5 лет, ну, если они в сознании. Это, как правило, выпить много теплой чистой воды, 1-1,5 литра, и вызвать рвоту. Принимаем сорбенты, всем известный активированный уголь, полисорб и прочее, ну, для того, чтобы убрать токсины из организма. Ну, и главное, пить воду часто. Когда вызываем с вами скорую помощь, да, потому что, то есть, понятно, если мы с вами себе можем помочь, то это одна история. Что делаем, если симптомы появились у ребенка до 3 лет или пожилого человека, то здесь лучше вызвать скорую помощь, чтобы там все-таки посмотрели, что происходит. Неукротимая рвота, то есть, если человек не может выпить даже глотка воды. Почему? Потому что это может привести, к сожалению, к обезвоживанию. Температура тела высокая, как правило, это 38,5 и выше. Вызываем скорую. Ну и если есть, конечно, кровь в рвотных массах или стуле. Что нужно делать?
1: Угу.
2: Да, что вообще,
1: как же до этого не
2: чему, чтобы
1: себе,
2: не
1: да?
2: привести? Угу. Конечно, самое первое правило – это мыть руки. Самое важное, то есть с мылом перед каждым приемом пищи. Очищаем все продукты, то есть тщательно моем овощи, фрукты кипяченой водой. Разделяем доски. Вот это моя самая любимая рекомендация. Вот всегда для хозяйки приходишь и говоришь, сколько у тебя дощечек, сколько у тебя ножей, потому что вообще все должно быть отдельно. Отдельно для сырого, отдельно для готового, отдельно для хлеба, отдельно для мяса. И тут ты вспоминаешь, что хорошо бы, чтобы был и лак для ногтей, чтобы все это подписать. То есть дощечечка для этого, для этой же дощечечки такой же ножичек. Да? Ну, у кого нету, сегодня идем в хозяйственный магазин и приобретаем буквально 4 дощечки и 4 красивеньких
1: и будешь счастье.
2: Ножичка. Ну, вот попробуйте. Разгрузочных дней таких а-ля станет меньше. Проверяем сроки годности. Да? То есть не покупаем, понятно, продукты с рук, это даже не обсуждаем, но смотрим, конечно, срок годности. Бывает, где-то что-то залежалось, ну и опять же, ну, сами проверяем, сколько у вас этот продукт вообще в холодильнике, в принципе, лежит. Если мы с вами идем, допустим, там, на пляж, угу. да, или куда-то на природу выезжаем, вот здесь нужно обязательно подготовиться, то есть взять с собой лучше не сырую все-таки, скажем так, пищу, да, то есть, ну, вообще лучше просто плавать и, скажем так, наслаждаться природой.

0: железную, то здесь вздутие банки, упаковки или там йогурта, да, то есть это уже нет. Может быть, запах, да, кислый какой-то там, вот, опять же, липкая или какая-то там пленка на поверхности, если мы берем там мясо, да, или колбасу, сыр, то есть, конечно, это уже не пойдет. Ну, и какие-то темные, мокнущие пятна на овощах или фруктах. Это тоже убираем. Отдельно хочу сказать про бахчевые культуры. Это арбузы, дыни. Да, ну, во-первых, не покупаем с рук на дорогах. Почему? Потому что ну, они не всегда проходят проверку. Это раз. Во-вторых, не покупаем, скажем так, разрезанные, да, арбузы и дыни желательно. Почему? Потому что неизвестно, каким ножичком, опять же, возвращаемся. Ножичком и дощечком, и на какой дощечке это все было порезано. Лучше взять поменьше размера, вот, и, скажем так, ну, уже дома помыть арбуз или дыню, ее разрезать аккуратненько и ее съесть. Но, опять же, не надо все за раз съедать, да, потому что у нас с вами есть и выделительная система, которая, это будет удар, на самом деле, для почек, если мы с вами вот в одно, скажем так, замечательное, красивое лицо съедим целый арбуз.
1: Ну, так, да, на твар многовато. А что робить вось у таких ситуаций, коли там на рынку не сидишь, а тебе пропонуете вось, там, смачная, там, вишня, почастуйтесь, вось это не треба робить?
0: Конечно, нет. Вообще, нам всегда говорят, лучше ешь прямо с грядки, либо прямо с дерева, с куста. Тоже нежелательно, потому что все-таки куст разный, он мог во время дождя наклониться, и там опять же земля попала.
1: Зайчик пробегал там побольше.
0: И не только, и котик мог тоже пробежать, и лапкой зацепить, и прочие моменты. Поэтому нет. Срываем, моем, печеной водой обдаем.
1: Зробим некое подгуление.
0: Не все так плохо. Лето – прекрасная пора. Витаминизация рациона, нас с вами. Просто надо знать определенные правила, которые нужно соблюдать. То есть храним правильно продукты, моем овощи и фрукты и больше проводим время на свежем воздухе.
1: Ну, вот на такой оптимистичной ноте так и хочется разом с вами, поважанная Снежана, так и накинироваться на свежее поветро. Сябры, дякуем за разговор. Нагадаем, наш спикер, керовник Минского городского центра здоровья Снежана Каурыха. Ну, а на этом дозвольте развитаться только с самыми лепшими пожаданиями.
2: Столичный гость.
3: Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Рок-альбом на радио столица.
3: На той же момент, улічуючи зміну орієнтіру, «Still Not Black Now» став калінні другої частки дилогії, то більш логічним протягом «Ідола». До того ж, улічуючи, що записувати альбом «Блекі» прийшлося шмат у чим самостойне, Дзюн Канчанкова усвідомив, що гурт «Васп» – це він сам, і що дозволило йому більш не думати про які-небудь обмежування і мати можливість складати і записувати усе, що хочеться. «Стил» подумав, «Стил» зробив. Принес у студию апроч ритм-гитары и акустики еще и синтезатор, и электроситар, и навод таки нелюбимый им бас. Вядома, на альбоме «Ведьми» не хапает Джонни Рода. Может быть, там можно было бы и про тур подумать, правда, организовывать его никто не сбирался. Ударник Фрэнки Банали, верогодно, и был бы готовый до концерта, але вось соло-гитарист Боб Кулик на урате уписался у сценичную выяву гурта. Добрый музыкант, але на роли шоумена – бывши невысоким и лысым, як глобус, ён не подыходил. Его брату Брусу, тады занятому у Кіс, с гэтым пашанцавала у разы больш.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Я кино Crimson Idol, Lowless, показывая тут больше свой лирычный, особистый, на вот романтичный бок, на гэты раз не выкрыстовывающий ніяких выдуманных персонажей, тому и Still Not Black Enough оказался самым легким, мягким и меланхоличным твором вас. Депресивная вокладка и довольно тихая, крыху фальшивое гучание инструментов еще больше спрыяет тому, что альбом мае вельми интровертный и спокойный настрой. Вас б наогул на большинстве альбома утискали ритм-гитару на задний план, забеспечивающий моц гучание гучной ритм-секции и вокалом Блэки. Наступные пластинки, як и те, что выпустил Блэки в другой половине 10 годе, вернувшие Криса Холмса, так и те, что рушили вслед потым, я могу оценить просто як добрые ці нормальные. Середние альбомы великая гурта, лидер и засновальник якого не сдался у тяжкую годину, тым захававши культовый статус своего створения до наших дён. На этом развитуюся до наступного раза и пойду слухать чарговый рок-альбом, каб с вами прожить новую рок-историю.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Президентская республика.
3: И мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать. Питание у них возникает. Это любимая столица. У политики заработать выбор значно складаннее. Там у вами президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. У столицы выросло целое поколение меньшан, якое никуда не бачило, а не то, что автолавку, а ленават не застала киосков на припынках. А пошли 20 годов гандлю Беларуси шел по шляху збуйнення гандлевых сеток. Киоски свой час прибрали, Кабмінск атрымал гандлевые центры у спальных районах у кроковой доступности, а держава махчимость контролировать гандаль, який до гэтага был стихийным. Простей домовиться с 5 буйными гандлевыми сетками, чем проверять миллион приватных объектов. Але есть и отворотный бок медаля. Рынок поміж буйными сетками давно подзелены, и им просто нема куды расти. Беларускае антимонопольное законодавство не дозволяет одной сетце иметь долю на рынку больше за 20%. Тому нават меньшане могли зауважить, как одни и те же магазины у спальных районах часто меняют шильды и назвы, каб обысти обмежаванне. Але беда у іншым. Атрымліваецца ситуация, калі у Мінску областных центрах буйные гандлевые сетки побудовали уже крамы и зарабили. А прыйсці у райцентры и на сялу створить там новые объекты им заминает закон, які по идее повинны оборонять спажунца. А все наоборот. Калі у сетки уже есть 20%, каб открыть новый магазин у райцентра або у вёсцы, им треба закрыть магазин у Мінску. Тому великой цікавості у их нема, а сяло у выніку обслуговує державный спажив союз, який держава подтримлює кредитами, палевом, машинами. А коли конкуренции нема, это, звичайно, приводит до того, что ситуация погоршается. Менш кадров, менш заробков, больш скаргов покупников. Тому уже несколько годов под контролем президента в Беларуси ожидается эксперимент у гандли. У 9 районах республики буйным гандлевым сеткам дозволили будовать новые объекты и пускать аутокрамы без усиляких обмежований. Людям у вёсцы без розницы, якая гандлевая сетка продает им продукты. Важна якость, ассортимент и самое головное – кошт. Інше питання, что коли нечая доля на рынку повеличивается, то нехто ее губляє. И не повинно быть такого, что самые рентабельные кавалки гандлю у сельской мясцовости заберут у державы и отдадут приватнику. Президента настерожує, что державный гандаль працює на страту, а у приватника рентабельность 30, а то 50%. Ці нема тут злоуживання. Але причины прозаичные. Это малая емистость рынку и складанная логистика. Аутолавка у Минской области за день проезжает 100-150, а бывает 200 километров. И как працевать у прибыток, ее треба продавать больше продуктов, чем в звычайной краме. Маршрут при этом проходит праз невеликие вёски, где людей не шмат. И пенсионеру в любом выпадку купить меньше, чем программисту Минску. А коли продукты не купили, это уже протерминовка и снова страты. Тому Александр Лукашенко на нарадзе Вілійцы поставил задачу. Гандаль у вёсцы повинен стать социальной нагрузкой для приватных сеток. И зараз рыхтуется указ, каб изменить правила сельского гандлю. И это не некая доброчинность с боку приватнику. Продукты, которые они продают в городах, вырабатывают у вёсцы. Тримывается, что вяскоўцы працуют на город, а у себя дома не мают нормального ассортименту. Больше за то, коли полишить весь ланцужок, кто кольки зарабатывает на конкретном харчовом товаре, то больше за всю наценку ставить как раз крама розничного гандлю. Это не совсем справедливо. А сенс президентской республики – это как раз справедливость. Потому что людям, особливо старшего поколения, которые отдали всю жизнь от працы, хотелось бы комфорту на пенсии. Это и танное отопление светлом, и добрые дороги, и добрый выбор у краме. Молодец выше этого – потребны школы и сады для детей, махчимость будовать жилье и танно арендовать. И только так можно заховать обличье вёски. Дробные населенные пункты поступово возникнуть, але за кошт районных центров и агрогородков отримаются свой особливый асаблівыя гарады ў вёсцы. А на месцы прададзеных за адну базавую велічыню дамоў у аддаленых месцах узнікнуць хутары для аддаленага ад свету жыцця. Ёсць і такі запыт. Ну а гандаль на сяле ніколі не быў простай справай. Нашыя продкі да гандлю ставіліся вельмі асцярожна. Ну, казалі, напрыклад, хто паша, той пляша, а хто гандлюе, той гаруе. Таму што гандаль у той час быў вялікай рызыкай. На рынку можна было і падмануць адзін аднаго, і ўсё страціць, а продаж і купля каровы гэта было як сёння купіць аўтамабіль і прыгнаць яго з-за мяжы. Розніца ў тым, што тады карова на сяле паіла і карміла, а сёння корміць аўталаўка.
2: Прэзідэнцкая рэспубліка.
4: Радіо Сталіца. Кропка. Бай.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Боже, как просто.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушає сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітання, рокеры! З вами Андрей Крупич, и я не пророк, але пророк ведаю амаль, что все.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Легендарный немецкий рок-гурт Scorpions заўсёды славился своими мелодичными и пронизливыми гитарными соло. Матыяс Япс пришел у гурт у 1978 годе и спочатку сутыкнулся с тем, что компании и навод некоторые менеджеры хотели заменить его на инших музыкантов для запису головных партий. Однако Рудольф Шенкер и Клаус Майне твердо стояли на своим и доверили молодому Матыясу полную свободу творчести. Его уникальный стиль и выкрыстание гитар с датчиками Floyd Rose стали тем самым немецким металличным стандартом, яким захопляется весь свет. Слухаем балладу от Scorpions «Maybe I, Maybe You».

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у парк. Унікальний. Його носить ім'я Суворова і знаходиться у Кобрині. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Что одразу варто сказать? Не здивляйтесь, коли имя полководца будете чуть часто. Бо у городе шмат объектов, связанных с его именем, и вось парк серед их отзначает наш гид, директор Кобринского военно-историчного музея. Знову-таки не здивляйтесь, имя Суворова Алена Бабенко.
2: В свое время это было как раз центр имения, которое принадлежало Александру Васильевичу. Но парк имеет свое начало немножечко раньше. Это регулярный парк, который был заложен в 1768 году. И что касается его истории, можно бесконечно долго рассказывать о том, как заложен наш парк, причем его основу составляет именно регулярная структура. Это так называемый регулярный французский парк, где все располагается симметрично относительно одной такой оси. Именно поэтому основная его ось как раз проходит по улице Суворова, упирается в парк, и продолжением является именно парковские дорожки. На этой же центральной оси располагается дом, тот, в котором мог жить владелец имения. Там же, сразу же за домом, располагался пруд. Это был рукотворный вырытый пруд небольших размеров.
1: Далее, справа и слева абсолютно симметрично были парковые дорожки, а еще невеликие архитектурные сбудования.
2: И вот вся вот эта вот основа парка, та историческая основа, которая существует с 18 века, была относительно небольшой, порядка 6 гектар всего лишь. С течением времени парк потихонечку разрастался. Среди самых знаменитых, наверное, известных владельцев имения губерния, как тогда он назывался, в момент своего основания, это как раз Александр Васильевич Суворов, который проживал в центре этого имения. И чуть более позднее, уже в поздние времена, в середине 19 века, имение губерния принадлежало другому известному человеку, Александру Мицкевичу. Это младший брат известного поэта Адама Мицкевича.
1: Справа у тым, что Александр Мицкевич после закончения своей творчей деятельности вырашил поселиться у Кобрине, набыл менавіта гэты маёнтак.
2: И остаток своих дней вместе с семьей провел именно здесь, в городе Кобрине, у нас. Он здесь и похоронен, и вся его семья также похоронена. И вот только в 20-м столетии, уже после Великой Отечественной войны, городские власти решили расширить территорию парка, и поэтому вот этой городской регулярной структуре французской была пристроена уже не регулярная структура, как мы называем, английский парк был разбит, высажены новые аллеи, новые деревья, и парк примерно 6 гектар приобрел теперь площадь 32 гектара. То есть представьте себе, он несколько раз увеличил свою площадь.
1: Якой с самого початку была планировка парку, докладно невядома, але меркуючи по тым, что с часов 18-го стагоддзя захаваліся усе дорожки на тых же месцах, можно выказать стагадку, что парк у таким выгляде и існаваў.
2: Еще до недавнего времени там были деревья, которые помнили Суворова, были липы 200-летней давности, которые, возможно, были как раз свидетелями закладки этого парка. Но я хочу сказать о том, что парк наш представляет из себя интерес и чисто с природной точки зрения, потому что, наверное, лучшего места отдыха для кобринчан найти сложно.
1: По-перше, это вельми прыгожие древы, у тени яких выдатно отпочивать. По-другое, по ветрам дыхается у парку, сапраўды лёгка. По-третье, да просто гулять тут одно задавальнення. Таму будете у Кобрине, зазерніце у парк імя Суворова. Дакладна, атрымаеце асалоду. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.